0: действовать на участках Светланская, Люцкая и Океанского проспекта. Кроме того, для репетиции предусмотрена резервная дата 7 мая.
1: Про ПДД.
0: В Владивостоке на Патрокле появились новые дорожные знаки, которые запрещают остановку машин, сообщают местные СМИ. Указатели «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» установили на улицах Архангельской, Североморской и Сочинской. В ближайшее время тут должен заработать паркон, который будет фиксировать нарушения.
1: Про транспорт.
0: Власти Приморья заявили о поэтапном сокращении доли частных автобусов и планах сделать общественный транспорт преимущественно муниципальным, пишет «Владивосток-1». Речь идет не только о столице края, но и о других муниципалитетах Приморья. Необходимость реформы объяснили многочисленными жалобами жителей на работу общественного транспорта.
1: Про мошенников.
0: К майским праздникам мошенники могут активнее предлагать россиянам крупные скидки, розыгрыши и фальшивые благотворительные акции, пишет news.ru. Злоумышленники часто создают поддельные сайты магазинов, лотерей и благотворительных проектов. Там людей просят ввести личные или платежные данные. Это может привести к потере денег и доступа к важным аккаунтам, включая интернет-банк и госуслуги. Эксперты советуют не переходить по ссылкам от незнакомцев и не доверять слишком щедрым предложениям.
1: Про медицину.
0: В Минздраве рассказали об успешном опыте применения вакцины от рака. 60-летний пациент с меланомой продолжает курс лечения. Он находится дома под наблюдением и уже идет на поправку. Как напомнили в ведомстве, вакцину разрабатывают индивидуально под каждого человека. В перспективе ее планируют сделать доступной по полису ОМС. Курс доллара на сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки.
1: Про погоду.
0: Плюс 12 сейчас во Владивостоке. Сегодня облачно, слабый дождь, ветер умеренный, температура до плюс 17. По краю облачно, небольшой, местами умеренный дождь, ветер слабый до умеренного, температура от плюс 13 до плюс 18.
1: Авторадио. Номер один.

0: Автомонитор.
1: На дорогах города утренний трафик. 1 балл, согласно Яндекс.Карте. Небольшой затор на Русской в обоих направлениях на Адмирала Горшкова до остановки Флотский городок. Также замедлено движение на Вилково от кольцевой развязки Терешковой до Фадеева и на Борисенко в сторону Сахалинской. Легкой вам дороги.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Партнер выпуска ООО «СЗ Жилой комплекс Green Hills». Во Владивостоке сейчас плюс 12. Днем термометр покажет до 17 градусов тепла. Возможен небольшой дождь, ветер умеренный.
2: Реклама спонсора.
3: Свистать всех наверх! Берем курс на Green Hills!
4: Вот переедем скоро, и все площадки будут в моем распоряжении. Все лабиринты, качели, скалодром и огромный корабль.
5: Подробнее на greenhills.rf. Застройщик ООО «СЗ Жилой комплекс Green Hills». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама. Авторадио представляет.
6: Будто я египтянин.
7: Группа «Пикник» во Владивостоке. Юбилейный тур. 45 лет группе. Легендарные хиты, лазеры и атмосфера настоящего волшебства.
8: Мне нравится здесь королевский привык.
7: 15 мая. Фетисов-Арена. 12+. 2026 год.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Митер об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима Майонез от Максима Провансаль. Прекрасное дополнение для любимых блюд. Жители Надеждинского района пожаловались на то, что теперь село прохладное. Это объездной маршрут для большегрузов, водители которых не желают проходить высокогабаритный контроль на трассе. Из-за резкого увеличения потока фур в городе быстрее разрушаются дороги. Жители просят ответственные органы обратить на это внимание. В Приморье продолжают фиксировать случаи выхода амурских тигров к жилым районам. По данным Примпресс, в Уссурийском округе в селе Кугуки ночью мужчина вышел к уличному туалету и прошел буквально в полуметре от затаившегося тигра. Хищник устроил засаду и, судя по всему, поджидал человека на обратном пути. Мужчина избежал трагедии и не заметил зверя. Ранее тигр позировал на камеру рядом с частными домами в Надеждинском районе. Индекс шашлыка в России вырос на 3,5%, по данным парламентской газеты. Среднюю стоимость корзины с продуктами для главного майского блюда эксперты оценили в 2500 рублей. Дешевле всего шашлык обойдется жителям Омской области и Мордовии, а самым дорогим будет пикник на Чукотке. В Приморье полный набор с учетом покупки мангала, решетки и угля обойдется в среднем в 3700 рублей из расчета на компанию из 6 человек. Путешественник из Читы отправился в экспедицию на сабборде до Охотского моря по рекам Дальнего Востока, сообщает агентство ТАСС. 29 апреля мужчина стартовал от поселка Лесной городок. Всего он намерен преодолеть расстояние в 4000 километров на сабборде за 100 дней. Первый день он преодолел 31,5 километров до финальной точки Николаевска на Амуре в Хабаровске. Энтузиаст собирается добраться к концу лета. В этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Реклама спонсора.
2: Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: Авторадио.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Ток-ток, слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Женщины воюют, но вот скажем, чтобы против мужиков рукопашного, о таком я не слышал.
12: Я тоже не знаю. Сам для начала с ним слетаю.
11: Нет, я готов.
12: Это хорошо. Становись в очередь.
13: «Литвяк». Уже в кино. 16+.
14: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
15: Бабаюпик. Красиво придумали.
14: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
16: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
18: Категория 16+.
19: Авторадио.

0: 1 балл держится на Яндекс.Картах. Скопление машин на Русской в обоих направлениях, на Вилково в сторону Калинина, а также замедлен трафик на Светланской до улицы Лазо. Других крупных пробок нет. Всем хорошей дороги.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
0: Во Владивостоке тем временем плюс 13, днем температура воздуха до 17 градусов тепла, облачно, ветер умеренный.
1: Реклама.
2: Май чудодей – это время сиять по-настоящему. Покупай любые товары бренда Нинель, регистрируй чек на сайте чудодей.ком и участвуй в розыгрыше 200 тысяч рублей на бьюти-шоппинг и крутейшие бьюти-боксы от бренда. Шоппинг чудодей – это не только выгодно, но и по-настоящему приятно. Чудодей – магия твоего настроения. Подробности об организаторе акции, о правилах проведения, наличии призов, сроках, месте и порядке получения на сайте чудодей.ком. Количество призов ограничено.
1: Авторадио представляет. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в Концерт-холл. Билеты на афише VL.ru 6+.

Реклама. На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpmbonus.ru. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Приморье, 11 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Татьяна Миттер. Главная новость к этому часу. Синоптики дали прогноз на следующую неделю. Какой именно, расскажу далее.
0: Про спонсора.
2: Выпуск представляет «Мебель Град», умный выбор без переплат.
0: Про главное.
2: Новая неделя в Приморье начнется с дождей. 4 мая под влиянием циклона пройдут небольшие осадки, а ночь на понедельник будет холодной, на северо-востоке возможны заморозки. Во вторник, 5 мая, дожди прекратятся и потеплеет, а к середине недели установится сухая, умеренно теплая погода. Во Владивостоке в понедельник в первой половине дня также возможны небольшие дожди, а в последующие двое суток потеплеет до плюс 18, и осадков уже не будет как минимум до середины недели.
0: Про пожары.
2: На юге Приморья активно горят леса, пишет Примпресс. По сообщениям очевидцев, крупные природные пожары охватили территорию Хасанского района. Огонь местами вплотную подошел к федеральной трассе, а в некоторых участках пламя распространилось вдоль дорожного полотна. Люди, проезжающие через район, сообщают, что жар ощущается даже внутри автомобилей. Кроме того, местные жители рассказывают, что огонь уже добрался до лесных массивов рядом с железнодорожной инфраструктурой и подошел к мосту. Сегодня с 6 утра продолжаются работы по тушению.
0: Про животных.
2: Приморский океанариум заявил, что сообщение о новой китовой тюрьме на острове Русский некорректно, пишет и в Приморье. Ранее местный блогер Дайвер заявил, что нашел закрытую подводную тюрьму для млекопитающих. Как рассказали в океанариуме, в двух вольерах базы исследования морских млекопитающих в бусти Парис живут 4 белухи. Пункт открыли в 2011 году для подготовки китообразных к жизни в неволе и изучения их способностей. Размеры вольера соответствуют постановлению правительства. Кроме белух, на базе содержится 6 ларк, одна из них родилась там.
0: Про связь.
2: Россияне массово скачивают VPN-сервисы, по данным газеты «Коммерсант». В марте число загрузок таких приложений в Google Play увеличилось 14 раз. При этом за год россияне скачали VPN более 35 миллионов раз. К концу прошлого года число активных пользователей 5 самых популярных VPN в России достигло 7,5 миллионов человек. Причем активная загрузка началась после блокировки Телеграма. В январе Роскомнадзор ограничил доступ к почти 1500 VPN-сервисам и начал блокировать популярные протоколы. В конце марта к борьбе с обходом блокировок подключились операторы связи, цифровые платформы и ритейл. Из-за этого они теряют пользователей и прибыль.
0: Про работу.
2: 2/3 россиян регулярно задерживаются на работе. Как показало исследование, с начала года таких сотрудников стало больше, причем для многих переработки стали нормой. В ходе опроса участники признали, что главной причиной стало желание больше заработать. Кроме того, для многих сверхурочная работа помогает удержаться в занимаемой должности. Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки.
0: Про погоду.
2: Около 13 градусов сейчас во Владивостоке. Сегодня в городе облачно, слабый дождь, ветер умеренный, температура до плюс 17. По краю облачно, небольшое, местами умеренный дождь, ветер слабый до умеренного, температура от плюс 13 до плюс 18. Татьяна Миттер, служба информации.
3: Реклама спонсора.
4: Май наступил. Пора! Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебель Град объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха. Обращайте внимание на желтые ценники. Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
0: Авторадио. Номер 1.

А если в вашем сердце тоже лишь кусочки льда, то не переживайте, друзья, включите погромче волну авторадио, и они точно растают. Ну а если это не помогает, я уже не знаю, что включите печку в автомобиле, может быть, так поможет. У микрофона Максим Машьянов, вы на волнах авторадио, всем хорошего дня, друзья.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта».
0: Автомонитор.
7: Карта Яндекса показывает сейчас 1 балл. Затруднено движение на Русской в обоих направлениях, на Светланской в сторону улицы Капитана Шефнера, а также небольшой затор на Океанском проспекте в сторону площади Первая речка. На этом пока все. Удачи в дороге.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
7: Партнер выпуска ООО «СЗ Жилой комплекс Green Hills». В приморской столице сейчас 13 градусов тепла. Днем синоптики обещают до плюс 17. Облачно возможен небольшой дождь.
8: Реклама спонсора.
9: Мария Ивановна, а это правда, что вы в Green Hills переезжаете?
10: Да, Вовочка. Учителя и медики могут взять там квартиру по льготной ипотеке с ремонтом. Очень выгодно. Так что скоро у меня новоселье.
11: Подробнее на greenhills.rf. Застройщик ООО «СЗ Жилой комплекс Green Hills». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Реклама. Вкус настоящей Беларуси. В магазинах «Белорусский фермер». Акции каждую неделю. А с системой лояльности покупки становятся еще выгоднее. Ждем вас. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов.
13: Девелопер Астера представляет. Когда сразу видно, здесь спокойно. Когда сразу видно, здесь уютно. Жилой комплекс «Секвойя». Проект класса «Комфорт» для ценителей удобства, покоя и стиля. Безопасный двор, панорамные виды, развитая инфраструктура и расположение в самом сердце Вольно-Надеждинского. Жилой комплекс «Секвойя». Когда сразу видно, есть перспективы. ООО «СЗ Билдинг ДС». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
14: Когда ребенок плохо говорит или отстает в развитии, испытывает серьезные трудности в обучении, важно не ждать, а начать системную коррекцию. Центр развития речи «АИСТ» во Владивостоке. 11 лет профессиональной работы с речевыми и когнитивными нарушениями у детей. Индивидуальный план и контроль прогресса с опорой на доказательные методы. Запись по телефону 8-914-666-02-15. Кирова, 25Е. Вторая речка. Центр развития речи «АИСТ».
15: Не пропустите Хитсуна в Рэми и Рэми Сити только до 7 мая. Чевапчичи Ратимир 400 грамм по 239,90.
16: Рэми всегда выгодна.
17: Кто-то говорит, что Rolls-Royce это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
0: Авторадио представляет.
18: Мирослава Карпович, Евгений Бонифатов, Вячеслав Разбегаев. Классический спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Московского театра. Концерт-холл 4 и 5 мая. Для лиц старше 12 лет.
19: Я календарь
8: Концерт короля русского шансона Михаила Шуфутинского 7 июня в Фетисов-арене. Это умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Владивосток, приходите, будет круто. 12+.
19: Информационный спонсор Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Миттер об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима, майонез от Максима Провансаль, прекрасное дополнение для любимых блюд. В Минэнерго обсудят возможность строительства систем накопления энергии в Приморье мощностью около 250 мегаватт, как одного из решений для снижения энергодефицита на Дальнем Востоке, сообщает агентство ТАСС. Министерство отмечает, что электропотребление на Дальнем Востоке растет опережающими темпами. Ежегодный прирост составляет около 4,5%. Змеи проснулись в Приморье. Встретить их можно в популярных местах отдыха. Очевидцы сняли на видео крупную змею на территории ботанического сада. Предположительно, это был амурский полос, который считается неопасным для человека. Укус этой змеи ядовиты, но могут вызвать неприятные последствия. Отдыхающим посоветовали быть внимательнее во время прогулок, не провоцировать на нападение, не брать змею в руки, а дождаться, пока она сама уползет на безопасное расстояние. Дачники будут меньше платить за электричество. По данным парламентской газеты, льготные коэффициенты утвердили в правительстве вне зависимости от места расположения участка. В частности, в Кабмине предположили разрешить владельцам участков в СНТ платить по пониженному тарифу при заключении договоров на электричество для личных нужд. Предполагается, что садоводы и огородники таким образом смогут сэкономить при оплате за свет до 25%. Роскомнадзор начал активно штрафовать крупных зарубежных издателей видеоигр. Как сообщается, ведомству не понравилось, что разработчики хранят личные данные российских пользователей на иностранных серверах, а не в России. Например, штрафы уже получили издания Take-Two и Electronic Arts, студия Battle State Games и многие другие. В ближайшее время ожидаются штрафы и для других компаний. Также в Госдуме обсуждают введение лицензирования игр по аналогии с кино. К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Реклама спонсора.
2: Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: Авторадио.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
6: А давай, только шашлык еще возьмем.
5: А где самый вкусный?
6: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик!
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров. На сайтах amoto.ru и jiku.ru.
9: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
10: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
9: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
10: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
11: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
12: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
13: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей-участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
13: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Сообщу о дорожной обстановке. 1 балл показывают Яндекс.Карты. Замедлено движение на Океанском проспекте в сторону Октябрьской, также на Борисенко до Сахалинской. Скопление машин на Русской в обоих направлениях и на Адмирала Горшкова до улицы Адмирала Смирнова. На этом пока все. Легкой вам дороги.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Около 14 градусов тепла сейчас во Владивостоке. В течение дня температура поднимется до плюс 17. Ветер умеренный, облачно.
0: Реклама. Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акции «Верена Мебель». Пародинская, 47Б. Второй этаж.
2: Девелопер Астера представляет.
3: Желаю.

0: Жилой комплекс «Лоза». Отдел продаж 8-423-280-50-20. Застройщик ООО «СС Лоза». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Дети растут не по дням, а по часам. Их осанка формируется прямо сейчас. Не упустите момент, пока детские кости и суставы пластичны. Предупредите будущие проблемы с позвоночником. Медицинский центр «Биомеханика». Экспресс-диагностика позвоночника и стоп. Звоните 2148.
2: «Биомеханика».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Яркие впечатления и незабываемые эмоции. Ощущение скорости и свободы. Заряд бодрости и море адреналина. Ждут вас на лучшей картинговой трассе Дальнего Востока и Сибири в карт-центре «Примринг». Никогда не были за рулем? Это просто и безопасно. Вас поддержат наши профессионалы. Скорость так близко. Карт-центр «Примринг». Город Артем. Приморское кольцо 1.
5: Вы замечаете детали. Вы чувствуете разницу между сделано и сделано правильно. Для вас мастерская «Улыбки плюс», где не просто лечат зубы, где восстанавливают баланс здоровья, комфорта, уверенности. Потому что вы заслуживаете не просто результата, а совершенства в деталях. Мастерская «Улыбки плюс». Океанский проспект, 92. Телефон 273-35-59. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Когда кажется, выхода нет, в центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Авторадио представляет.
8: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише VL.ru. 6+.
7: Авторадио представляет.
9: Группировка «Ленинград» во Владивостоке. 12 июня. Фетисов-арена. 18+.

0: Реклама. На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gprbonus.ru.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень в Приморье.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Татьяна Митер. Главная новость к этому части. Власти Владивостока озвучили альтернативные маршруты на время строительства нового Рудневского моста. Далее подробно.
0: Про главное.
2: Жителям Владивостока придется перестроить обычные маршруты на время строительства Рудневского моста. Ранее стало известно, что старую конструкцию демонтируют в будущем году, а новую откроют не ранее 30-го года. На период строительства горожанам предложили ездить по трассе Седанка-Патрокол с новым выездом с улицы Нейбута, а также через Нефтеветку и Василковую в районе Китай-города. Как пишут местные СМИ, пока это грунтовые дороги, чье состояние не выглядит достойной альтернативой, но власти намерены заасфальтировать их уже в этом году.
0: Про предупреждение.
2: На следующей неделе во Владивостоке запланировано отключение водоснабжения. Как сообщают Вести Приморья, со ссылкой на поставщика услуги планируется локальное отключение из-за ремонтных работ на водопроводных сетях. Так, на 4 мая запланированы ограничения в нескольких домах в районе Столетия, 5 мая в районе Луговой, 6 числа на Первой речке. Уточнить адреса и расписание можно на сайте ресурсоснабжающей компании.
0: Про город.
2: Сегодня во Владивостоке муниципальные службы выполняют работы на инженерных сетях, проводят демонтаж объектов и санитарную уборку улиц и дворов, пишет АИФ Приморье. Бригады задействованы в Ленинском, Первореченском, Фрунзенском, Первомайском и Советских районах, где вывозят мешки после субботников, убирают подземные переходы и очищают бордюрные полосы и тротуары. На острове Русский проводят уборку на Университетском проспекте и в нескольких поселках. Моют остановочные павильоны и грейдируют дорогу на участке между бухтами Воевода и Боярина.
0: Про отдых.
2: 12-дневных новогодних каникул больше не будет в этом десятилетии. Как заявили в Госдуме, рекордный по продолжительности отдых ждет россиян только в 32-м году, при условии, что в Трудовом кодексе ничего не изменится. Ранее в Минтруда утвердили график выходных и праздничных дней, согласно которому следующие новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 31 декабря по 10 января.
0: Про исследование.
2: Ученые обнаружили в имбире и куркуме оружие против супербактерий, пишет Наука ТВ. Опыты показали, что вещество, которое содержится в этих продуктах, мешает стафилококку цепляться за белки на коже и в крови, нарушает его систему ориентации и снижает тяжесть инфекции. В тестах на мышах оно помогало предотвратить повреждение кожи и ослабляло уже развившуюся инфекцию. Главная идея в том, что такой подход создает меньше условий для появления устойчивости. Бактерия остается живой, но теряет способность вредить. Это не отменяет антибиотики, но может стать важным дополнением к ним. Курс доллара на сегодня, по данным Центрального банка России, составляет 74 рубля 80 копеек. Стоимость европейской валюты 88 рублей 64 копейки.
0: Про погоду.
2: Сейчас во Владивостоке около 14 градусов. Сегодня в городе облачно, слабый дождь, ветер умеренный, температура до плюс 17. По краю облачно, небольшой, местами умеренный дождь, ветер слабый до умеренного, температура в разных районах от плюс 13 до плюс 18. Татьяна Митер, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Автомонитор.
1: Поговорим о ситуации на дорогах города. Карта Яндекса показывает в данный момент 1 балл загруженности дорог. Скопление транспорта. На Борисенко в сторону Сахалинской скапливаются автомобили. На Русской в обоих направлениях и замедлен трафик на Нейбута в сторону Баляевской развязки. Всем хорошей дороги.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Во Владивостоке сейчас плюс 14, днем ожидается до 17 градусов тепла. Облачно, возможен небольшой дождь.
0: Реклама.
2: Май чудодей – это время сиять по-настоящему. Покупай любые товары бренда Нинель, регистрируй чек на сайте чудодей.com и участвуй в розыгрыше 200 тысяч рублей на бьюти-шоппинг и крутейшие бьюти-боксы от бренда. Шоппинг чудодей – это не только выгодно, но и по-настоящему приятно. Чудодей – магия твоего настроения. Подробности об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте чудодей.com. Количество призов ограничено.
3: Не пропустите хит Суна в Рэми и Рэми Сити. Только до 7 мая. Кетчуп томатный и острый Хайнц 320 грамм по 119,90.
4: Рэми всегда выгодна.
5: Когда ребенок плохо говорит или отстает в развитии, испытывает серьезные трудности в обучении, важно не ждать, а начать системную коррекцию. Центр развития речи «АИСТ» во Владивостоке. 11 лет профессиональной работы с речевыми и когнитивными нарушениями у детей. Индивидуальный план и контроль прогресса с опорой на доказательные методы. Запись по телефону 8-914-666-02-15. Кирова, 25Е. Вторая речка. Центр развития речи «АИСТ».
0: Авторадио представляет.
6: Будто я египтянин.
0: Группа «Пикник» во Владивостоке. Юбилейный тур. 45 лет группе. Легендарные хиты, лазеры и атмосфера настоящего волшебства.
6: Мне нравится здесь королевский привык.
0: 15 мая. Фетисов-арена. 12+. 2026 год. Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидания, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. 20 мая в концерт-холл. 16+. Информационный спонсор «Авторадио». Реклама на «Авторадио». 22-66-500.
7: Странно. Я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Митер. Об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима. Томатная паста от Максима изготовлена из свежих отборных помидоров, поэтому она такая, как вы любите. Объем платных услуг, оказанных жителям Приморского края, в первом квартале этого года составил 79 миллиардов 300 миллионов рублей. Это почти на 3,5% больше по сравнению с первым кварталом 2025 года, сообщили аналитики Приморскстата. Как пишет Владивосток-1, больше всего денег у приморцев ушло на оплату жилищно-коммунальных услуг – 31%. Еще 16% пришлось на транспорт и 13% на медицину. Доля бытовых услуг составила 10%, телекоммуникаций – 8%, а на образование потратили 5%. В бухте Соболь во Владивостоке заметили следы нефтепродуктов в воде. По данным местных новых медиа, на поверхности видны радужные пятна, в воздухе сильный запах мазута. На горизонте видны множество судов на внутреннем рейде. Добавлю, что сегодня на берегу бухты проходит субботник, неравнодушные люди собирают мусор. В России хотят провести масштабную реформу школьного питания. Регионам хотят дать возможность создавать государственные предприятия, которые будут готовить еду для школьников. В настоящее время, по данным Федерального собрания, около 40% школ пользуются услугами частных компаний. При этом школьники нередко жалуются на качество питания. В среднем по стране дети оценивают еду в столовых на 3,5 балла из 5. Американка заказала голограмму умершего мужа на его же похороны, сообщает BBC. Женщина наняла людей, которые с помощью архивных фото и видео воссоздали цифровой образ покойного и записали ролик с его последней речью и ответами на заранее заготовленные вопросы. Почти никто из 200 гостей не знал об этом, и все сильно удивились, когда появилась реалистичная голограмма умершего со словами: «Прежде чем вы начнете задавать вопросы, нет, сегодня я не в Вальхалле, у вас тут будет весело». К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Реклама спонсора.
2: Чехагбили, пицца, паста. Без томата все напрасно. А вы знали, что с томатной пастой можно приготовить тысячи вкуснейших блюд и огромное количество прекрасных соусов? Попробуйте, ведь томатная паста от Максима всегда такая, как вы любите.
0: Авторадио. Музыка.

0: Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
3: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатора ВОО, сравни.ру и онлайн-сап. Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
4: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
3: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpmbonus.ru.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
7: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
10: 16+. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» 3 участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44 Вырцтовкар.
11: Успех.
12: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ» 13 лет спустя. Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
14: Бабаюпик. Красиво придумали.
13: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
15: Авторадио.

0: реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко Дню Победы». «Катюша». Песня о любви, песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. Нофюс.
0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Автомонитор.
2: Карта Яндекса показывает сейчас 1 балл загруженности дорог. Затруднено движение на Океанском проспекте в сторону площади Первая речка в центре города по Алеутской. Также небольшой затор на Черемуховой от Калинина до Харьковской. Удачи в дороге!
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: Во Владивостоке сейчас около 14 градусов со знаком «плюс». Днем термометр может подняться до 17 градусов тепла, а облачно, ветер умеренный.
1: Реклама.
3: Когда кажется, выхода нет, в центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Не пропустите хит цена в Рэми и Рэми Сити только до 7 мая. Чевапчичи Ратимир 400 грамм по 239,90.
5: Рэми всегда выгодна.
6: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
1: Авторадио представляет.
7: Мирослава Карпович, Евгений Бонифатов, Вячеслав Разбегаев. Классический спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Московского театра. Концерт-холл 4 и 5 мая. Для лиц старше 12 лет.
1: Авторадио представляет.
8: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише VL.ru. 6+.
9: Я календарь.
10: Концерт короля русского шансона Михаила Шуфутинского 7 июня в Фетисов-арене. Это умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Владивосток, приходите, будет круто. 12+.
11: Информационный спонсор Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Владивосток». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 25-00653. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: Час дня в Приморье.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Татьяна Миттер. Главная новость к этому часу. В Приморье активнее проверяют водителей автомобилей. Далее подробно.
1: Про спонсора.
3: Выпуск представляет Мебельград. Умный выбор без переплат.
1: Про главное.
3: Гибрид Приморского ГИБДД Приморского края усилила контроль на дорогах Приморья в период майских праздников. Особое внимание инспекторы уделят проверкам водителей на трезвость, как отметил начальник региональной автоинспекции Сергей Избродов. Во время затяжного отдыха вероятность ДТП возрастает в разы на фоне употребления спиртных напитков. Предположительно, антиалкогольные рейды будут проводить и в следующие выходные.
1: Про штрафы.
3: Водителей во Владивостоке массово штрафуют в центре Владивостока. На всем протяжении улицы Светланской скоростной режим ограничен до 40 км в час. Напомню, что знаки «Зона 40» появились еще в августе прошлого года, а этой весной установили камеры. Автоматические комплексы следят не только за соблюдением скоростного режима, но и за тем, чтобы водители ездили пристегнутыми со включенными фарами и не отвлекались на телефон.
1: Про таможню.
3: Популярный погранпереход временно закрылся в Приморье, пишет Примпресс. Автомобильный переход «Мишань», который стыкуется с Турим-Рогом, закрылся в воскресенье 3 мая. Как информирует Управление пограничного контроля «Мишань», несмотря на то, что 1 мая пункт работал по обычному графику, ближайшие 3 дня он будет закрыт. В Китае выходные продлятся с 1 по 5 мая.
1: Про связь.
3: Правительство России ограничило ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников. Об этом говорится в соответствующем документе, пишет агентство ТАСС. Имеются в виду радиоэлектронные средства, предназначенные для передачи или приема радиоволн от космических объектов связи иностранных государств, не имеющих выделенных полос радиочастот, которые одобрило государство.
1: Про отдых.
3: Каждый третий россиянин проводит майские праздники на шашлыках. По данным опроса, четверть отдыхающих организуют их самостоятельно. 2% едят шашлыки в гостях, а 7% готовят мясо на дачу у друзей или родственников. Ранее стало известно, что россияне поставили рекорд по числу желающих работать в праздничные дни. В этом году каждый 8-й вместо отдыха будет работать. Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки.
1: Про погоду.
3: Плюс 14 сейчас во Владивостоке, облачно, слабый дождь, ветер умеренный, температура до плюс 17. По краю облачно, небольшое, местами умеренный дождь, ветер слабый до умеренного, температура от плюс 13 до плюс 18. Татьяна Миттер, служба информации.
1: Реклама спонсора.
4: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебельград объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха. Обращайте внимание на желтые ценники. Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
1: Авторадио. Номер один в России.

Нет, не надо слов, не надо паники, только хорошая музыка и позитивное настроение, ведь все это на волнах Авторадио. Здравствуйте, друзья автомобилисты, у микрофона Максим Машьянов. На календаре уже воскресенье, 3 мая, скоро, уже вот-вот в руках почти что держим шашлыки на майских праздниках. Осталось чуть-чуть потерпеть, чуть-чуть поработать, и вот уже будем отдыхать. Всем хорошего дня, друзья.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продакт в разделе «Озон карта».
0: Автомонитор.
7: Загруженность дорог оценивается в 1 балл. Согласно Яндекс.Картам, увеличено время проезда в центре города по Светланской, на Русской в обоих направлениях, на Океанском проспекте в сторону площади Первая речка, а также скопление транспорта на Адмирала Горшкова в сторону улицы Адмирала Смирнова. Хорошие дороги и поменьше пробок.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
7: Партнер выпуска ООО «СЗ Жилой комплекс Green Hills». Плюс 14 сейчас во Владивостоке. Днем синоптики обещают до 17 градусов тепла. Облачно, возможен небольшой дождь.
8: Реклама спонсора.
9: Я военный, служу по контракту. Недавно приобрел свою квартиру в ЖК «Green Hills». Менеджер здесь же в отделе продаж помог оформить сделку. Быстро и просто. Как говорится, пришел, увидел и купил.
10: Подробнее на greenhills.rf. Застройщик ООО «Жилой комплекс Green Hills». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Реклама. Вкус настоящей Беларуси. В магазинах «Белорусский фермер». Акции каждую неделю. А с системой лояльности покупки становятся еще выгоднее. Ждем вас. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов.
12: 23 мая. Дефриз. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
13: Аудитория 0+.
14: Девелопер Астера представляет. Когда сразу видно, здесь спокойно. Когда сразу видно, здесь уютно. Жилой комплекс «Секвоя». Проект класса «Комфорт» для ценителей удобства, покоя и стиля. Безопасный двор, панорамные виды, развитая инфраструктура и расположение в самом сердце Вольно-Надеждинского. Жилой комплекс «Секвоя». Когда сразу видно, есть перспективы. ОСЗ «Билдинг ДС». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
15: Не пропустите хит Суна в Рэми и Рэми Сити. Только до 7 мая. Кетчуп томатный и острый Хайнц 320 грамм по 119,90.
16: Рэми всегда выгодна.
17: Когда ребенок плохо говорит или отстает в развитии, испытывает серьезные трудности в обучении, важно не ждать, а начать системную коррекцию. Центр развития речи «АИСТ» во Владивостоке. 11 лет профессиональной работы с речевыми и когнитивными нарушениями у детей. Индивидуальный план и контроль прогресса с опорой на доказательные методы. Запись по телефону 8-914-666-02-15. Кирова, 25Е. Вторая речка. Центр развития речи «АИСТ».
18: Вы замечаете детали. Вы чувствуете разницу между сделано и сделано правильно. Для вас мастерская «Улыбки плюс», где не просто лечат зубы, где восстанавливают баланс здоровья, комфорта, уверенности. Потому что вы заслуживаете не просто результата, а совершенства в деталях. Мастерская «Улыбки плюс». Океанский проспект, 92. Телефон 273-35-59. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
19: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
20: Реклама на Авторадио. 22-66-500. Музыка

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Митер. Об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима, майонез от Максима Провансаль. Прекрасное дополнение для любимых блюд. Траншеи на улице Тигровой в Владивостоке, которые месяцами раздражали жителей, наконец закопали и заасфальтировали, пишет их Приморье. О недавних раскопках остались лишь черные прямоугольники свежего покрытия. Энергетики обновляли здесь 50 метров кабельных линий. Напомню, в середине апреля горожане начали жаловаться на затянувшиеся работы. 3 недели траншеи стояли брошенными, работы фактически не велись. Стоимость подготовки школьников к ЕГЭ или ОГЭ в Приморье могут достигать 500 000 рублей, пишет АФ Приморье со ссылкой на аналитиков. В среднем час занятий с репетитором в Приморье обойдется родителям в 1500 рублей. По мнению специалистов, чтобы успешно сдать ЕГЭ по-русскому, желательно заниматься как минимум 4 раза в неделю по часу в день. Если предположить, что помощь репетиторов нужна школьнику по 2 предметам, траты уже оказываются существенными – до 12 000 рублей в неделю или 480 000 за 9 месяцев подготовки. К помощи репетиторов прибегают 55% родителей 11-классников. В России с 1 сентября запустят эксперимент по продаже лекарств из передвижных аптек на территориях, где нет постоянно действующих аптек, пишет «Комсомольская правда». Приобрести в таких автоаптеках можно будет не только самые распространенные лекарственные препараты, но и редкие под заказ. Однако там нельзя будет купить лекарства, которые содержат наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества. В фильмах, претендующих на «Оскар», решили запретить использовать искусственный интеллект. По данным СМИ, Американская академия обновила правила премии. Теперь к номинации допускаются только картины, где все роли исполнены людьми, а сценарий написан без помощи искусственного интеллекта. Академия имеет право запрашивать дополнительную информацию о степени использования ИИ при создании проекта. К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Реклама спонсора.
2: Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: Авторадио. Авторадио. Реклама.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца». 3 участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113 110 100 18 44 город Сыктывкар.
4: Успех.
5: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
7: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: На старт! Внимание! Бонусы на максимум!
10: Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
11: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gbbonus.ru.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belg.ru.
14: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста Сплат в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров. 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте. Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь Вера Фарм. Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. Вера Фарм. Тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках Плюс. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Женщины воюют, но вот скажем, чтобы против мужиков рукопашной, о таком я не слышал.
18: И почему ты выбрал воздух?
17: Я хотел летать.
18: И я. И у тех, кто придумал самолет, они тоже хотели летать, потому что это же свобода.
19: «Литвяк» уже в кино. 16+.
20: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: На картах Яндекса сейчас 2 балла загруженности дорог. Затор на Светланской в сторону Убаревича, по-прежнему на Русской в обоих направлениях. Затруднено движение на Борисенко от Спортивной до Сахалинской и на Океанском проспекте в сторону Октябрьской. Хорошей и легкой вам дороги.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Во Владивостоке тем временем 13 градусов тепла. Днем ожидается до плюс 17. Облачно, возможен небольшой дождь.
0: Реклама.
2: Май чудодей – это время сиять по-настоящему. Покупай любые товары бренда Нинель, регистрируй чек на сайте чудодей.com и участвуй в розыгрыше 200 тысяч рублей на бьюти-шоппинг и крутейшие бьюти-боксы от бренда. Шоппинг чудодей – это не только выгодно, но и по-настоящему приятно. Чудодей – магия твоего настроения. Подробности об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте чудодей.com. Количество призов ограничено.
3: Устали от боли в спине, шее или суставах? Медицинский центр «Биомеханика». Мы найдем причину и избавим вас от боли. Результат уже после первого приема. Звоните 2148.
4: 2148.
5: «Биомеханика».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
0: Авторадио представляет.
8: Будто я египтянин.
9: Группа «Пикник» во Владивостоке. Юбилейный тур. 45 лет группе. Легендарные хиты, лазеры и атмосфера настоящего волшебства.
8: Мне нравится здесь королевство привык.
9: 15 мая. Фетисов-арена. 12+. 2026 год.
10: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидания, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. 20 мая в концерт-холл. 16+.
0: Информационный спонсор «Авторадио». «Авторадио» представляет.
11: Группировка «Ленинград» во Владивостоке. 12 июня. Фетисов-арена. 18+.

Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. «Авторадио». Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в Приморье.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Татьяна Миттер. Главная новость к этому часу. В Приморье выросла пожароопасность в лесах. Далее подробно.
0: Про главное.
2: Повышенная угроза природных пожаров сохранится в Приморье в ближайшие 3 дня. По данным МЧС, повышенный класс пожароопасности прогнозируется в континентальной части Лазовского округа, а также на территорию Уссурийска и пограничного Октябрьского, Харольского, Анучинского, Яковлевского и Кавалеровского округов. Жителям рекомендовали соблюдать осторожность, не разводить костры, не сжигать сухую траву и не бросать непотушенные окурки. Отмечу, что на сегодняшнее утро в статусе действующего остается пожар в Ханкайском округе. Спасатели занимаются ликвидацией очага с 6 часов утра.
0: Про ПДД.
2: Во Владивостоке на Патрокле появились новые дорожные знаки, запрещающие остановку машин, сообщают местные СМИ. Указатели «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» установили на улицах Архангельской, Североморской и Сочинской. В ближайшее время тут должен заработать паркон, который будет фиксировать нарушения.
0: Про город.
2: Во Владивостоке планируют русифицировать все вывески КВЭФ 26 года, пишет РБК «Восток». Власти выдали 220 предостережений собственникам бизнеса и рекламодателям о недопущении нарушения требований о русификации. В городе, согласно более 3300 вывесок, при этом практически половина из них оформлена с использованием иностранных языков.
0: Про работу.
2: В России упростили оформление временной работы для подростков, сообщает парламентская газета. Теперь школы и колледжи смогут подавать заявки на трудоустройство учеников онлайн через платформу «Работа в России». Раньше такие документы оформляли только на бумаге. Подростки от 14 до 18 лет по-прежнему могут устроиться на работу в свободное от учебы время самостоятельно через центр занятости или с помощью образовательных организаций.
0: Про животных.
2: Врачи предупредили владельцев кошек об опасности освежителей воздуха и аромодиффузоров. Как выяснилось, из-за них участились случаи астмы среди питомцев. По словам ветеринаров, хозяева все чаще жалуются на одышку и тяжелое дыхание у кошачьих. Особенно опасны средства с содержанием цитрусовых ароматов, которые приятны человеку, но для кошек считаются сильнейшим аллергеном. Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки.
0: Про погоду.
2: Плюс 14 сейчас во Владивостоке, завтра в городе переменная. Облачность преимущественно без осадков, ветер умеренный до сильного, температура поднимется до плюс 18. По краю завтра переменная. Облачность на востоке, местами небольшой дождь, ветер умеренный, температура от плюс 7 до плюс 20. Татьяна Миттер, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: та монітор.
1: Два балла загруженности дорог показывают Яндекс.Карты. Замедленное движение по-прежнему в центре города по Светланской, также на Русской в сторону автовокзала Второй Речки. Скопление транспорта на Борисенко от Спортивной до Сахалинской и замедленное движение на Нейбута в сторону улицы Адмирала Юмашева. Удачи в пути!
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Партнер выпуска ООО «СЗ Жилой комплекс Green Hills». Во Владивостоке 12 градусов тепла. Завтра синоптики обещают от 16 до 18. Переменная облачность, ветер умеренный до сильного.
2: Реклама спонсора.
3: А у меня дочка теперь студентка. Чтобы ей не пришлось ютиться в общаге, купили квартиру-студию в Green Hills с видом на море. Отличный старт во взрослую жизнь.
4: Подробнее на greenhills.rf. Застройщик ООО «СЗ Жилой комплекс Green Hills». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама.
5: Где купить здоровый сон? Верена Мебель. У нас правильные матрасы фабрики Вифейн. Они гарантируют вам отличный сон для продуктивного дня. А цены от производителя очень выгодные. Адреса магазинов и подробности на сайте verenamebel.rf.
6: Не пропустите хит-цена в Рэми и Рэми Сити только до 7 мая. Чевапчичи Ратимир 400 грамм по 239,90.
7: Рэми всегда выгодна.
8: Когда кажется, выхода нет, в центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Я календарь.
10: Концерт короля русского шансона Михаила Шуфутинского 7 июня в Фетисов-арене. Это умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Владивосток. Приходите, будет круто. 12+.
0: Информационный спонсор Авторадио.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Миттер. Об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима, майонез от Максима Провансаль. Прекрасное дополнение для любимых блюд. Во Владивостоке сотрудники МЧС провели рейды в пригородном частном секторе для контроля соблюдения правил пожарной безопасности в пожароопасный сезон, сообщает Data.ru. Специалисты проинструктировали 50 человек, спасателей сопровождали волонтеры и представители городской администрации. Участки проинспектировали, а их владельцам раздали памятки о том, как поставить себе извещатель. За апрель 26 года в Приморском крае появилось более 1000 вакансий, предлагающих зарплату от 200 тысяч рублей при медианной зарплате 88 тысяч, пишет «Владивосток-1» со ссылкой на аналитиков. На первом месте оказались электромонтажники. В 13% всех вакансий указана зарплата от 200 тысяч рублей. Также в список вошли менеджеры по продажам и работе с клиентами 12% и водители 8%. В Госдуме призвали ограничить цены на обучение в вузах и сделать его бесплатным для будущих врачей, учителей, инженеров и ученых. По данным газеты «Известия», в настоящее время стоимость учебы на платной основе повышается до 30% в год, что делает получение высшего образования недоступным. Снизить стоимость депутаты предложили за счет ресурсов самих учебных заведений, в том числе пересмотреть расходы на зарплаты руководства. В США семья заработала 2 миллиона долларов на продаже поддельных картин, пишет The Guardian. Отец и дочь из Польши продавали поддельные работы Энди Уорхла, Бэнкси и Пабло Пикассо художественным галереям и аукционным домам. Всего с 2020 года они сбыли около 200 фальшивых картин. Самой дорогой из них была подделка работы Ричарда Мэйхью, проданная на аукционе за 160 тысяч долларов. Теперь семье грозит до 3 лет тюрьмы, штраф в размере почти 2 миллионов долларов и депортация в Польшу. К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Реклама спонсора. Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь. Авторадио. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
5: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнер агрегатор ООО «Сравни.ру» и «Онлайн-САП». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... Где Россия?
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
12: не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 26 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
14: Успех!
15: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
16: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
17: Авторадио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко Дню Победы». «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и Великой Победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. Нофис. Автомонитор.
2: На картах Яндекса сейчас 2 балла загруженности дорог. Замедлено движение по-прежнему на Светланской в сторону Центральной площади. Также на Нейбута до Баляевской развязки и небольшой затор на Океанском проспекте от Светланской до Октябрьской. Хорошей дороги и отличного дня.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: Плюс 11 сейчас во Владивостоке. Завтра температура воздуха будет колебаться от 16 до 18 градусов тепла. Переменная облачность, преимущественно без осадков.
1: Реклама.
3: Вкус настоящей Беларуси. В магазинах «Белорусский фермер». Акции каждую неделю. А с системой лояльности покупки становятся еще выгоднее. Ждем вас. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Май чудо-дей – это время сиять по-настоящему. Покупай любые товары бренда Нинель, регистрируй чек на сайте чудодей.ком и участвуй в розыгрыше 200 тысяч рублей на бьюти-шоппинг и крутейшие бьюти-боксы от бренда. Шоппинг чудо-дей – это не только выгодно, но и по-настоящему приятно. Чудо-дей – магия твоего настроения. Подробности об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте чудодей.ком. Количество призов ограничено.
5: Девелопер Астера представляет.
6: Желаю

0: комплекс «Лоза». Отдел продаж 8-423-280-50-20. Застройщик ООО «СС Лоза». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Не пропустите хит-цена в Рэми и Рэми-Сити. Только до 7 мая. Кетчуп томатный и острый Хайнц 320 грамм по 119,90.
2: Рэми всегда выгодна.
1: Вы замечаете детали. Вы чувствуете разницу между сделано и сделано правильно. Для вас мастерская «Улыбки плюс», где не просто лечат зубы, где восстанавливают баланс здоровья, комфорта, уверенности. Потому что вы заслуживаете не просто результата, а совершенства в деталях. Мастерская «Улыбки плюс». Океанский проспект, 92. Телефон 273-35-59. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Авторадио представляет.
4: Будто я египтянин.
3: Группа «Пикник» во Владивостоке. Юбилейный тур. 45 лет группе. Легендарные хиты, лазеры и атмосфера настоящего волшебства.
4: Мне нравится здесь королевский привык.
3: 15 мая. Фетисов-арена. 12+. 2026 год.
5: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидания, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. 20 мая в концерт-холл. 16+.
6: Информационный спонсор «Авторадио».
3: «Авторадио» представляет.
7: Группировка «Ленинград» во Владивостоке. 12 июня. Фетисов-арена. 18+.
3: Авторадио представляет.
8: Мирослава Карпович, Евгений Бонифатов, Вячеслав Разбегаев. Классический спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Московского театра. Концерт-холл. 4 и 5 мая. Для лиц старше 12 лет.
9: Реклама на Авторадио. 22 66 500.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 3 часа дня в Приморье.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Татьяна Миттер. Главная новость к этому часу. В столице Приморья в ближайшее время завершится отопительный сезон. Далее подробно.
0: Про спонсора.
2: Выпуск представляет Мебель Град. Умный выбор без переплат.
0: Про главное.
2: Отопительный сезон завершается во Владивостоке. Горожан предупредили, что жилой фонд и социальные объекты перестанут получать тепло с завтрашнего дня. Через неделю в столице региона стартуют гидравлические испытания. Проверки проведут 5 этапов с 12 мая по 22 июня. Первым на неделе без горячей воды останутся жители Ленинского района от центра до улиц Фадеева и Нибыта.
0: Про здоровье.
2: 40% клещей в Приморье оказались заражены инфекциями. Пострадавшие есть в 22 муниципалитетах, пишет Примамедиа. Специалисты подчеркнули, что при обнаружении присосавшегося клеща его необходимо как можно быстрее удалить и сдать в лабораторию, где проводят ПЦР-исследование, позволяющее одновременно выявлять 4 инфекции: клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, эрлихиоз и анаплазмоз.
0: Про проверки.
2: Госавтоинспекция провела очередной профилактический рейд среди таксистов Приморья, проверив 92 автомобиля, сообщила ДТРУ. По итогам было составлено 28 административных материалов на водителей, возбуждено одно дело в отношении должностного лица. Основные выявленные нарушения – это неиспользование таксистами и пассажирами ремней безопасности, управление транспортом с неисправностями и без предрейсового техосмотра.
0: Про мошенников.
2: Дистанционные мошенники начали использовать многоэтапные схемы обмана россиян. В качестве повода они называют якобы положительное повышение пенсии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Сначала злоумышленник звонит человеку и представляется сотрудником отдела кадров предприятия, где тот раньше работал. Он говорит о повышенных выплатах и просит продиктовать код из СМС якобы для записи в пенсионный фонд. Затем следует новый звонок уже от фальшивого следователя ФСБ. Он утверждает, что на человека пытаются оформить кредит, но операцию удалось остановить. После этого жертвой связывается псевдосотрудник Центробанка и убеждает передать деньги, чтобы оформить протокол изъятия, обещая вернуть средства позже.
0: Про исследование.
2: Бразильские ученые выяснили, что бег и плавание одинаково повышают выносливость, но на сердце влияют по-разному, пишет Наука ТВ. В эксперименте тренировали 8 недель. 5 раз в неделю, по часу в день тренировали мышей. Одни бегали, другие плавали, третья группа оставалась без нагрузки. В обеих активных группах выносливость выросла более чем на 5%. Но заметные изменения в сердце нашли только у пловцов. У них увеличилась масса сердца и утолщились стенки левого желудочка, главной камеры, которая качает кровь по телу. Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки.
0: Про погоду.
2: 14 градусов во Владивостоке, завтра в городе без осадок. Температура до плюс 18. По краю тоже без осадков. Температура 7-20. Татьяна Миттер, служба информации.
3: Реклама спонсора.
4: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебельград объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха. Обращайте внимание на желтые ценники. Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

0: Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Автомонитор. Поговорим о ситуации на дороге. 2 балла на Яндекс.Карте. Небольшой затор на Светланской в сторону Центральной площади, на Олега Кашевого в сторону Надибаидзе, а также замедлен трафик на Русской в обоих направлениях. Удачи в пути.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Партнер выпуска ООО «СЗ «Жилой комплекс Green Hills». В приморской столице сейчас около 12 градусов тепла, завтра ожидается до плюс 18. Преимущественно без осадков, ветер умеренный до сильного.
2: Реклама спонсора.
3: А у нас скоро пополнение.
4: И новоселье в ЖК Green Hills.
3: Искали место, где жить с детьми будет безопасно и удобно.
4: Чтобы детский сад под боком.
3: Чтобы двор без машин.
4: И район зеленый.
3: Все как в Green Hills.
5: Подробнее на greenhills.рф. Застройщик ООО «СЗ «Жилой комплекс Green Hills». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама.
6: Дети растут не по дням, а по часам. Их осанка формируется прямо сейчас. Не упустите момент, пока детские кости и суставы пластичны. Предупредите будущие проблемы с позвоночником. Медицинский центр «Биомеханика». Экспресс-диагностика позвоночника и стоп. Звоните 2148.
7: «Биомеханика».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
9: Пора на пикник в Рэми и Рэми Сити. Шашлыки собственного производства на любой вкус. До 4 мая шашлык классический, охлажденный, всего по 49,99 за 100 грамм. Рэми. Готовим с любовью.
10: Я календарь.
11: Концерт короля русского шансона Михаила Шуфутинского 7 июня в Фетисов-арене. Это умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Владивосток, приходите, будет круто. 12+.
0: Информационный спонсор Авторадио. Авторадио представляет. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише VL.ru. 6+.

0: только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
6: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик!
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
15: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатор ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
16: Авторадио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+. Автомонитор.
2: На дорогах трафик выходного дня. На Яндекс.Картах 2 балла загруженности дорог. Скопление транспорта на Олега Кашевого в сторону Надибаидзе, также на Светланской до Убаревича, и затруднено движение на Борисенко в сторону Спортивной улицы. Всем хорошей дороги.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: Во Владивостоке сейчас плюс 11, завтра температура будет колебаться от 16 до 18 градусов тепла, преимущественно без осадков, ветер умеренный до сильного.
1: Реклама.
3: Май чудодей – это время сиять по-настоящему. Покупай любые товары бренда Нинель, регистрируй чек на сайте чудодей.com и участвуй в розыгрыше 200 тысяч рублей на бьюти-шоппинг и крутейшие бьюти-боксы от бренда. Шоппинг чудодей – это не только выгодно, но и по-настоящему приятно. Чудодей – магия твоего настроения. Подробности об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте чудодей.com. Количество призов ограничено.
4: Вы замечаете детали. Вы чувствуете разницу между сделано и сделано правильно. Для вас мастерская «Улыбки плюс», где не просто лечат зубы, где восстанавливают баланс здоровья, комфорта, уверенности. Потому что вы заслуживаете не просто результата, а совершенства в деталях. Мастерская «Улыбки плюс». Океанский проспект, 92. Телефон 273-35-59. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Когда ребенок плохо говорит или отстает в развитии, испытывает серьезные трудности в обучении, важно не ждать, а начать системную коррекцию. Центр развития речи AIST во Владивостоке. 11 лет профессиональной работы с речевыми и когнитивными нарушениями у детей. Индивидуальный план и контроль прогресса с опорой на доказательные методы. Запись по телефону 8-914-666-02-15. Кирова, 25Е. Вторая речка. Центр развития речи AIST.
1: Авторадио представляет. Будто я египтянин. Группа «Пикник» во Владивостоке. Юбилейный тур. 45 лет группе. Легендарные хиты, лазеры и атмосфера настоящего волшебства.
6: Мне нравится здесь королевский привык.
1: 15 мая. Фетисов-арена. 12+. 2026 год. Авторадио представляет. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише VL.ru. 6+.
7: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
1: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
0: Реклама на Авторадио. 22-66-500.
1: Музыка

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа дня в Приморье.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Татьяна Миттер. Главная новость к этому часу. Дожди придут в Приморье на следующей неделе. Далее подробно.
0: Про главное.
2: В понедельник в Приморье пройдут дожди. Ночью температура составит от плюс 1 до плюс 7 градусов. А на северо-востоке и в континентальной части восточных районов возможны заморозки до 0 градусов и даже до минус 5. Днем воздух прогреется до 18 градусов. Во вторник дожди прекратятся. Потеплеет до 13-22 градусов. В среду возможны небольшие дожди. Ночные температуры останутся на прежнем уровне, а дневные немного понизятся и вернутся к значениям понедельника. Во Владивостоке в ночь и утром понедельника возможен небольшой дождь, воздух прогреется до 17 градусов.
0: Про дороги.
2: В столице Приморья стартовала масштабная дорожная работа. Первыми улицами, где приступили к комплексному обновлению, стали Черняховского и Адмирала Невельского. В ближайшие месяцы дорожники планируют восстановить коммуникации, систему отведения воды, лестницы, подпорные стены, обустроить тротуары, расширить проезжую часть и, собственно, обновить дорожное покрытие. Все работы, согласно графику, завершатся этой осенью.
0: Про ремонт.
2: Во Владивостоке сцену перед Домом молодежи так и не починили. Ее ремонт не давал согласовать акции против утильсбора, пишет vla.ru. После внезапно разрешенного митинга против утильсбора в октябре прошлого года на площадке перед Домом молодежи больше не удалось согласовать ни одной акции. Причиной отказа в том числе стал неожиданный ремонт самой площадки без внятных целей и сроков. По данным МЦУ, ремонтировать местный гайд-парк должны до 4 мая, то есть осталось меньше одного дня до окончания работ. Но никаких работ тут не замечено.
0: А документы?
2: Водителям рекомендовали поменять права, если они просрочены, по данным агентства ТАСС. Если срок документа истек, но водитель не заменил его, ему могут выписать штраф на 15 тысяч рублей. Права нужно менять не только после окончания срока действия. Новое удостоверение потребуется при смене персональных данных, а также если документ потерян или украден. Кроме того, заменить права необходимо при изменениях в состоянии здоровья, если они влияют на допуск к управлению автомобилем.
0: Про стихию.
2: Столицу Таиланда, Бангкок, охватила аномальная жара. Утром 30 апреля мэрия города выпустила срочное предупреждение. Индекс жары впервые с начала сезона достиг зоны экстремальной опасности. Температура, по ощущениям, превысила 52 градуса Цельсия, пишет Таиланд Ньюс. При фактической температуре воздуха до 35-38 градусов высокая влажность не позволяет поту испаряться, из-за чего организм теряет способность охлаждаться. В таких условиях внутренняя температура тела может подниматься до критических значений всего за 10-15 минут. Курс доллара на сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки.
0: Про погоду.
2: 10 градусов во Владивостоке, завтра в городе переменная облачность без осадков, ветер умеренный до сильного, температура до плюс 18. По краю переменная облачность, на востоке местами небольшой дождь, ветер умеренный, температура от плюс 7 до плюс 27. Татьяна Миттер, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Любовь найдет.
1: Любовь спасает каждого из нас, делает счастливее, сильнее, радостнее. Но не только, знаете ли, любовь с этой задачей справляется. Авторадио тоже молодцы. Мы просто исполняем ваши мечты. Вот так вот делаем вас самыми счастливыми слушателями в самом счастливом 13-м сезоне нашей фирменной игры «Много денег». Можем абсолютно все. В этом вы убедитесь уже в начале июня в нашем суперфинале, где мы исполним чью-то мечту. Все, что угодно это может быть. Квартира, машина, путешествие или новая мангальная зона на дачу актуальна. Главное, расскажите о своем желании на нашем сайте и установите гимн Авторадио. Если вы в игре давно, найдите себя среди игроков и расскажите о своем желании. Все, больше ничего не надо. В студии Ирина Лагутина. Добро пожаловать к нам.

0: Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Автомонитор. Расскажу о дорожной обстановке. 2 балла на Яндекс.Картах. Машины скапливаются на Русской в обоих направлениях, на Олега Кашевого в сторону Надибаидзе. Также плотное движение на Борисенко от Никифорова до Спортивной и на проспекте Красного Знамени в сторону кольца инструментального завода. На этом пока все. Хорошего пути.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: Партнер выпуска ООО «СЗ Жилой комплекс Green Hills». В приморской столице тем временем плюс 11. Завтра термометр покажет до 18 градусов тепла. Переменная облачность, ветер умеренный до сильного.
3: Реклама спонсора.
4: Свистать всех наверх! Берем курс на Green Hills!
5: Вот переедем скоро, и все площадки будут в моем распоряжении. Все лабиринты, качели, скалодром и огромный корабль.
6: Подробнее на greenhills.rf. Застройщик ООО «СЗ Жилой комплекс Green Hills». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама.
7: Не пропустите хит-цена в Рэми и Рэми Сити только до 7 мая. Чевапчичи Ратимир 400 грамм по 239,90.
8: Рэми всегда выгодна.
9: Когда кажется, выхода нет. В центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Яркие впечатления и незабываемые эмоции. Ощущение скорости и свободы. Заряд бодрости и море адреналина. Ждут вас на лучшей картинговой трассе Дальнего Востока и Сибири в карт-центре «Примринг». Никогда не были за рулем? Это просто и безопасно. Вас поддержат наши профессионалы. Скорость так близко. Карт-центр «Примринг». Город Артем. Приморское кольцо 1.
11: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
12: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидания, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. 20 мая в концерт-холл. 16+.
0: Информационный спонсор «Авторадио».
13: «Авторадио» представляет.
14: Группировка «Ленинград» во Владивостоке. 12 июня. Фетисов-арена. 18+.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирская панель за 2025 год.
6: В ленте.
7: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Я не покидал бой. И немцев было не 6, а 7. Он падал на тебя. Если бы ты смотрела по сторонам...
10: Простите, товарищ командир, я не помню, чтобы мы с вами переходили на «ты».
11: «Литвяк». Уже в кино. 16+.
12: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
13: Бабаюпик. Красиво придумали.
12: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
14: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
15: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Карта Яндекса показывает загруженность дорог в 2 балла. Замедлено движение на Постышево в сторону Волгоградской, также на Олега Кашевого до Надибаидзе и скопление машин на Светланской в сторону Центральной площади. Всем хорошей дороги.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Во Владивостоке сейчас плюс 11, завтра синоптики обещают до 18 градусов тепла. Переменная облачность, ветер умеренный до сильного.
0: Реклама. Вкус настоящей Беларуси. В магазинах «Белорусский фермер». Акции каждую неделю. А системой лояльности покупки становятся еще выгоднее. Ждем вас. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Май чудодей – это время сиять по-настоящему. Покупай любые товары бренда Нинель, регистрируй чек на сайте чудодей.com и участвуй в розыгрыше 200 тысяч рублей на бьюти-шоппинг и крутейшие бьюти-боксы от бренда. Шоппинг чудодей – это не только выгодно, но и по-настоящему приятно. Чудодей – магия твоего настроения. Подробности об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте чудодей.com. Количество призов ограничено.
3: Девелопер Астера представляет. Когда сразу видно, здесь спокойно. Когда сразу видно, здесь уютно. Жилой комплекс «Секвойя». Проект класса «Комфорт» для ценителей удобства, покоя и стиля. Безопасный двор, панорамные виды, развитая инфраструктура и расположение в самом сердце Вольно-Надеждинского. Жилой комплекс «Секвойя». Когда сразу видно, есть перспективы. ООО «СЗ Билдинг ДС». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Когда ребенок плохо говорит или отстает в развитии, испытывает серьезные трудности в обучении, важно не ждать, а начать системную коррекцию. Центр развития речи AIST во Владивостоке. 11 лет профессиональной работы с речевыми и когнитивными нарушениями у детей. Индивидуальный план и контроль прогресса с опорой на доказательные методы. Запись по телефону 8-914-666-02-15. Кирова 25Е. Вторая речка. Центр развития речи AIST.
5: Вы замечаете детали. Вы чувствуете разницу между сделано и сделано правильно. Для вас мастерская «Улыбки плюс», где не просто лечат зубы, где восстанавливают баланс здоровья, комфорта, уверенности. Потому что вы заслуживаете не просто результата, а совершенства в деталях. Мастерская «Улыбки плюс». Океанский проспект, 92. Телефон 273-35-59. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: 23 мая. Дефриз. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
7: Аудитория 0+.
0: Авторадио представляет. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише VL.ru. 6+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Приморье, 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Татьяна Миттер. Главная новость к этому часу. Водителям Владивостока напомнили о грядущих ограничениях на дорогах. Далее подробно.
0: Про спонсора.
2: Выпуск представляет «Мебель Град». Умный выбор без переплат.
0: Про главное.
2: Генеральная репетиция Парада Победы пройдет во Владивостоке на следующей неделе. Проезд и парковку ограничат 6 мая с 7 утра до часу дня. По улицам в районе Центральной площади, ЖД вокзала и на Корабельной набережной. Особенно это актуально для жителей Эгершельда, которым с учетом перекрытий придется потратить на дорогу значительно больше времени. Горожан попросили подумать над альтернативными путями, заранее отметив, что в будний день с учетом масштаба ограничений и усиления заторов неизбежно.
0: Про пожары.
2: В Приморье за минувшие сутки зафиксировано 231 пожар, из них 93... На 93 реагировали сотрудники МЧС России. Погибших и пострадавших нет. Пожарные для ликвидации последствий ДТП привлекались 3 раза, как сообщает Вести Приморья. В селе Лебединое муниципального округа Спасск-Дальний произошло возгорание частного дома. На момент прибытия пожарных дом полностью был охвачен пламенем. Горели рядом стоящие хозпостройки. Пожар был ликвидирован на общей площади около 70 квадратных метров. Причина и ущерб устанавливаются.
0: Про реки.
2: Более 15 километров рек расчищено во Владивостоке в данный момент. Работы продолжаются на реке Объяснение в районе улицы Фадеева, сообщили в краевом правительстве. Здесь расчищено более 700 метров русла. Техника будет двигаться вниз по течению до площади Луговой. После расчистки и берегоукрепления рабочие приступят к асфальтированию и благоустройству прилегающей территории.
0: Про вузы.
2: Все госвузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом РИА Новости сообщил замминистра науки и высшего образования. Теперь каждый университет, по сути, обязан передавать сведения в государственную информационную систему. Также было отмечено, что при желании студент еще может получить и бумажный студенческий.
0: Про новые технологии.
2: Первый робот-автозаправщик заработал в России, сообщает «Комсомольская правда». Водителю нужно припарковаться по разметке так, чтобы лючок бензобака оказался напротив топливно-раздаточных пистолетов и оплатить заправку по QR-коду. Пока система работает только с автомобилями, у которых бак расположен справа. Лучше всего робот взаимодействует с машинами китайского производства, с другими марками. Возникают сложности, которые разработчики устраняют. Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки.
0: Про погоду.
2: Плюс 11 во Владивостоке сейчас, завтра в городе переменная. Облачность без осадков, ветер умеренный до сильного, температура до плюс 18. По краю без осадков. Только на востоке небольшой дождь, ветер умеренный, температура от плюс 7 до плюс 20 в разных районах. Татьяна Миттер, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебель Град объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха. Обращайте внимание на желтые ценники. Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
0: Авторадио. Номер один.

Солнце в Монако наверняка всех греет, но и наше солнце майское также прекрасно. Выходные, радость, позитив и все это в компании Авторадио. Хочется вам напомнить еще вот о чем. Совсем уже совсем скоро мы отметим День Победы. Праздничный, торжественный, особый день для каждого жителя нашей страны. И многие помнят, как в прошлом году, 9 мая, в честь юбилея Победы мы дружным хором спели песню «Катюша» на всю страну и весь мир. В акции тогда приняли участие почти 300 тысяч человек из России и зарубежных стран, а в этом году объединились Авторадио, телеканал НТВ, социальная сеть «Одноклассники», чтобы еще громче снова спеть «Катюшу». Итак, внимание, 9 мая в 13:30, время московское. Страна слушает Авторадио, страна смотрит НТВ, страна заходит в «Одноклассники», страна поет «Катюшу». Где бы вы ни были, дома или за рулем автомобиля, на улице в разгаре праздничных гуляний или вообще на рабочем месте, это не важно. Откладывайте все свои дела. И 9 мая в 13:30 пойте «Катюшу» вместе с нами. И не просто пойте, а пойте и снимайте, пожалуйста, на смартфон или видеокамеру, а затем присылайте ваше видео нам в официальный канал Авторадио в Макс. Самые яркие ролики обязательно попадут в итоговый фильм проекта, который увидят сотни миллионов зрителей по всему миру. Итак, 9 мая в 13:30 по московскому времени в прямом эфире Авторадио, НТВ и «Одноклассниках» страна поет «Катюшу». Присоединяйтесь. Ну, а у микрофона по-прежнему с вами Ирина Лагутина. Всем желаю отличного настроения. Выходные продолжаются, и это очень радует. Отдыхаем в компании Авторадио, любимой музыки, наполняемся положительными эмоциями, восстанавливаем силы перед новой рабочей неделей. Никуда не торопимся, только режим отдыха.

0: Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Автомонитор.
1: Расскажу о ситуации на дороге. Загруженность 2 балла, согласно данным Яндекс.Карт. Небольшая пробка на Пустышево в сторону Волгоградской, по-прежнему на Светланской до Центральной площади, а также умеренный поток транспорта на Олега Кашевого в сторону улицы Надибаидзе. На этом пока все. Счастливого пути.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: В столице Приморья в данный момент 11 градусов тепла. Завтра синоптики обещают до плюс 18. Переменная облачность, без осадков.
0: Реклама.
2: Устали от боли в спине, шее или суставах? Медицинский центр «Биомеханика». Мы найдем причину и избавим вас от боли. Результат уже после первого приема. Звоните 2148.
0: 2148.
3: «Биомеханика».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акции «Верена Мебель». ТЦ «Калина Дом». Третий этаж, Калинина 8.
6: Когда кажется, выхода нет, в центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидания, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. 20 мая в концерт-холл. 16+.
0: Информационный спонсор «Авторадио». «Авторадио» представляет.
8: Группировка «Ленинград» во Владивостоке. 12 июня. Фетисов-арена. 18+.
0: Реклама на «Авторадио».

0: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Денис Клявер.
1: Привет, друзья. 4 июля на ВТБ-арене состоится фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где я, Денис Клявер, спою свои главные хиты. Обязательно приходите, там и увидимся.
2: Ярко звезды светили.

0: что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
0: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
1: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах Фитсервис замена масла бесплатна при покупке расходников. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
8: Жук на картофеле. Есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновация. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
11: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
12: А давай, только шашлык еще возьмем.
11: А где самый вкусный?
12: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик!
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
14: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
15: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
16: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
17: Авторадио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. Нофюс. Автомонитор.
2: 2 балла на картах Яндекса. Скопление транспорта на Постышева в сторону Волгоградской, по-прежнему на Светланской в сторону Центральной площади, а также средний уровень трафика на Русской в обоих направлениях. На этом пока все. Удачи в дороге.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: Сейчас во Владивостоке плюс 10, завтра синоптики обещают до 18 градусов тепла. Преимущественно без осадков, ветер умеренный до сильного.
1: Реклама. Яркие впечатления и незабываемые эмоции. Ощущение скорости и свободы. Заряд бодрости и море адреналина. Ждут вас на лучшей картинговой трассе Дальнего Востока и Сибири в карт-центре «Примринг». Никогда не были за рулем? Это просто и безопасно. Вас поддержат наши профессионалы. Скорость так близко. Карт-центр «Примринг». Город Артем. Приморское кольцо 1.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпромнефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
4: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС-исключение. Организатор ООО «Газпромнефть», региональные продажи «Газпромнефть», центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpbonus.ru.
5: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
9: 16+.
10: Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем,
11: оставаться на связи просто.
10: Попросите вашу умную колонку
12: «Включи авторадио».
13: «Включи авторадио».
10: «Включи авторадио». И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
13: «Включаю авторадио».
10: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
11: «Авторадио». Всегда на связи.

Музыка Авторадио. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 вечера в Приморье.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Татьяна Миттер. Главная новость к этому часу. Власти Владивостока озвучили альтернативные маршруты на время строительства нового Рудневского моста. Далее подробно.
0: Про главное.
2: Жителям Владивостока придется перестроить обычные маршруты во время строительства Рудневского моста. Ранее стало известно, что старую конструкцию демонтируют в будущем году, а новую откроют не ранее 30-го года. На период строительства горожанам предложили ездить по трассе Седанка-Патрокол с новым выездом с улицы Нейбута, а также через нефтеведение ветку и Василковую в районе Китай-города. Как пишет vlad.ru, пока это грунтовые дороги, чье состояние не выглядит достойной альтернативой. Но власти намерены заасфальтировать их уже в этом году.
0: Про здоровье.
2: В Приморском крае с начала эпидсезона, по данным оперативного еженедельного мониторинга, продолжается рост обращений в медицинские организации края с присасыванием клещей, пишет телеграм-канал Дальневосточной ведомости. Обращения регистрируются на 22 административных территориях. Сдано на экспресс-диагностику 69% клещей, снятых с людей. Положительных результатов на возбудители клещевых инфекций составляет 39%.
0: Про цены.
2: Шашлыки в Приморье оказались одними из самых дорогих в России. Специалисты Центра стратегических разработок посчитали, что обойдется продуктовый набор, если готовить шашлыки из свинины, говядины, баранины, курицы, рыбы или грибов в разных регионах России, и обнародовал индекс шашлыка 26 года. Все дальневосточные территории предсказуемо оказались в числе самых дорогих в России. По дороговизне продуктовой корзины Приморье заняло 6 место на Дальнем Востоке. По мнению составителей рейтинга, набор для поездки на пикник из мяса, овощей, специй и напитка в нашем регионе обойдется в 3156 рублей. При этом на Чукотке тот же набор будет стоить в два раза дороже.
0: Про предупреждение.
2: С наступлением весны и началом дачного сезона россияне могут столкнуться с геморрагической лихорадкой, с почечным синдромом. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Основными источниками вируса среди грызунов вызывают рыжие полевки, обитающие в лесах. Возбудитель сохраняет активность даже при низких температурах и долгое время может оставаться на загрязненных предметах. Специфической вакцины не существует, поэтому единственный способ обезопаситься – соблюдать меры личной гигиены.
0: Про язык.
2: В России определили географический объект с самым длинным названием. Об этом сообщили в Росреестре, передает ТАСС. Рекорд принадлежит поселку Московской области под названием «Поселок опытного хозяйства Центральной торфоболотной опытной станции». В этом выражении 63 символа. Среди сел самое длинное название у Кременчук-Константиновского в Кабардино-Балкарии. А по длине слитного написания лидирует Верхне-Ново-Кутлум-Бетьево из Оренбургской области. Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки.
0: Про погоду.
2: 11 градусов во Владивостоке сейчас, завтра в городе переменная. Облачность без осадков, ветер умеренный до сильного, температура до плюс 18. По краю переменная облачность, местами небольшой дождь, температура от плюс 7 до плюс 20. Татьяна Миттер, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

солнце взойдет обязательно, день новый наступит, само собой, и так каждый раз. И довольно быстро пролетит время, и наступит он, долгожданный танцевальный летний вечер в компании Авторадио. На главном летнем танцполе окажутся все 30 тысяч счастливчиков, 50 артистов, и все это 4 июля на ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Большая дискотека Авторадио откроет свои двери для вас, главные звезды поют свои главные хиты. А это Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие-многие другие. 300 минут музыкального счастья. Для вас промокод МАЙ. На скидку в 10% при покупке билетов. Действует с 1 по 11 мая на сайтах Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру. Категория 12+. Но у микрофона по-прежнему я, Ирина Лагутина, составляю вам компанию, как всегда. Двигаемся с вами только вперед. Всем желаю отличного настроения и прекрасного весеннего выходного дня. Добро пожаловать на первое автомобильное.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Автомонитор.
6: Согласно данным Яндекс.Карт, загруженность дорог 2 балла. Скопление транспорта на Борисенко в направлении Сахалинской, в районе Луговой в сторону Карской и замедлен поток на Русской в сторону Кирова. Всем хорошей дороги.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
6: В приморской столице плюс 11. Завтра синоптики обещают до 18 градусов тепла. Ветер умеренный до сильного, а осадков не ожидается.
0: Реклама.
7: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
8: Аудитория 0+.
9: Вкус настоящей Беларуси. В магазинах «Белорусский фермер». Акции каждую неделю. А с системой лояльности покупки становятся еще выгоднее. Ждем вас. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов.
10: Когда кажется, выхода нет, в центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Не пропустите хит Суна в Рэми и Рэми Сити. Только до 7 мая. Кетчуп томатный и острый Хайнц 320 грамм по 119,90.

0: вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
0: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
1: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли – Револгин.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Жук на картофеле? Есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
8: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
9: Категория 16+.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
12: Бабаюпик. Красиво придумали.
11: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
13: Авторадио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. Ноль плюс. Авторадио. Автомонитор.
2: 2 балла показывают Яндекс.Карты. Скопление автомобилей от гуглевской развязки до Некрасовской. Замедлен трафик на Русской в сторону кольца Багратиона, а также на Светланской в направлении центра. Других крупных пробок нет.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: 11 градусов тепла сейчас во Владивостоке, завтра от 16 до 18. Ветер умеренный до сильного, переменная облачность.
1: Реклама.
3: Дети растут не по дням, а по часам. Их осанка формируется прямо сейчас. Не упустите момент, пока детские кости и суставы пластичны. Предупредите будущие проблемы с позвоночником. Медицинский центр «Биомеханика». Экспресс-диагностика позвоночника и стоп. Звоните 2148.
4: «Биомеханика».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень, столица.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Огонь уничтожил больше 10 домов в Красноярском селе. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Возгорание жилых домов произошло в селе Кучерово Красноярского края, сообщает пресс-служба прокуратуры. Огнем уничтожено 14 двухквартирных домов, в которых проживали 38 человек. Пострадавших нет, передает Интерфакс. Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем местного жителя при топке печи. Для людей развернули пункт временного размещения на базе Александровской школы. Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела об уничтожении имущества по неосторожности. Также ведомство организовало проверку.
0: Про железную дорогу.
1: Белорусская железная дорога помогает пассажирам поездов, следующих в Калининград и задерживающихся в связи с аварией на железной дороге в Литве, сообщили белорусские железнодорожники. Задержка по белорусской железной дороге составляет от 30 минут до 5 часов. Пассажиров обеспечивают питьевой водой и питанием. Предусмотрено оказание медпомощи, а также техническое обслуживание состава, передают Интерфакс. Движение транзитных поездов в Калининград остановлено из-за аварии в Каунсбурге. В районе Литвы, где с рельсов сошел локомотив и 4 грузовых вагона, которые следовали из Германии. Ситуация затронула 22 пассажирских поезда, в том числе составы с сообщением Калининград-Адлер, Калининград-Москва, Москва-Калининград, Санкт-Петербург-Калининград.
0: Про акции.
1: В центре Вашингтона прошли шествие бессмертного полка и акция «Георгиевская ленточка», приуроченная ко Дню Победы. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в США. В мероприятиях приняли участие соотечественники, члены их семей, неравнодушные американцы и сотрудники российской дипмиссии в Штатах. Собравшиеся прошли по центральным улицам Вашингтона с портретами родных, почтили память павших у мемориала Второй мировой войны, приняли участие в памятном концерте.
0: Про туризм.
1: Спрос на горящие туры на майские праздники у российских туристов вырос примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов отрасли. Они отмечают, что интерес к таким предложениям остается высоким, однако рост оказался умеренным. Аналитики связывают это с небольшой продолжительностью майских праздников. Но чаще всего горящие туры выбирают по направлениям Турция, Египет, Абхазия. Также популярны страны Азии – Китай, Вьетнам, Шри-Ланка. Кроме того, туристы стали чаще бронировать горящие туры внутри России на майские праздники.
0: Про премии.
1: Американская киноакадемия внесла изменения в регламент вручения премии «Оскар». Согласно новым правилам, актерские работы и сценарии, созданные с помощью искусственного интеллекта, больше не смогут претендовать на награду, пишет российская газета. Отныне в актерских категориях к участию допускаются только роли, заявленные в официальных титрах. При этом необходимо документально подтвердить, что персонаж был сыгран живым человеком. Аналогичные требования вводятся и для сценариев. Тексты должны быть написаны людьми. Как заявили представители киноакадемии, эти меры призваны сохранить статус премии как подлинной награды за человеческий труд. Официальный курс доллара 74 рубля 80 копеек. Курс евро 88 рублей 64 копейки. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон сейчас 15 тысяч рублей. Партнер нашей игры эту сумму удвоит. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 30 тысяч. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Чтобы вам понравиться, мы создали нашу фирменную суперигру «Много денег» на Авторадио. Заходите на наш сайт, устанавливайте наш фирменный гимн в своем мобильном телефоне, рассказывайте о своей заветной мечте на сайте Авторадио и внимательно слушайте эфир. Особенно сейчас. Играть будем на деньги. В банке 15 тысяч рублей. Скорее присоединяйтесь к нам.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются на Авторадио. Это факт. 13-й счастливый сезон игры «Много денег» в самом разгаре. Мы исполняем ваши мечты. Для нас нет ничего невозможного. Ближайший суперфинал уже в начале июня. А это значит лишь одно, что чья-то мечта сбудется. Ваша. Именно ваша она может быть. Для этого зайдите, пожалуйста, на наш сайт, установите гимн Авторадио в своем мобильном и расскажите о своей мечте. Если вы давно с нами, гимн звучит. Просто найдите себя среди игроков на нашем сайте и расскажите о своей мечте. 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний, наш призовой фонд. С нами Озонбанк. Будет еще и дополнительный суперфинал в конце года от нашего партнера, где мы исполним еще одну вашу мечту. Все обязательно будет. Ну а пока в банке 15 тысяч рублей. Давайте остановим рулетку. Есть контакты, есть игрок. Номер телефона заканчивается на 8567. Итак, Татьяна, Ростовская область. Сразу видно, деловой человек. Не ходит она, знаете, вокруг да около. Просто хочет 25 миллионов рублей. Четко и конкретно. Давайте будем ей звонить. Ну, как всегда, для начала нужен гимн. Гимн Авторадио, и это вход в игру и гарантированный приз 3000 рублей. И очень хочется его услышать. Вот хочется услышать, но, вы знаете, не получилось. Такое тоже случается, к сожалению. А мы знаем, что гимн мы не услышали, а по правилам игры именно за него мы и даем гарантированный приз. Увы и ах, деньги остаются в банке, прежняя сумма. Пожалуйста, слушатели наши любимые, самые прекрасные, проверяйте наличие гимна в вашем мобильном телефоне, чтобы точно участвовать в игре. Итак, в банке по-прежнему остаются наши 15 тысяч рублей. Давайте мы с вами запустим рулетку. Ну и тогда напомню вам еще раз о самом главном. Следующий суперфинал состоится в начале июня. Мы исполним чью-то легко мечту, самую лучшую, самую невероятную, самую прекрасную. Это может быть все, что угодно. И кредит закроем, и ипотеку закроем, и квартиру, и машину, и, не знаю, большой бассейн на даче. Особенно сейчас очень его хочется. Главное, соблюдайте простые правила игры. Это установите наш гимн и расскажите о своей мечте на сайте Авторадио. Также в конце года состоится еще и дополнительный суперфинал от нашего партнера Озонбанка. Шанс на мечту удваивается. Рассказать о ней можно мечта-бот на сайте Авторадио. В общем, сплошные радости для вас. Как всегда, давайте двигаться с вами дальше. Мечтайте, играйте, выигрывайте. На Авторадио точно возможно все.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Асти, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4

0: Радио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Автомонитор. Сообщу о дорожной обстановке. Яндекс.Карты показывают небольшой затор на Народном проспекте в сторону Военного шоссе. Также скопление транспорта на Океанском проспекте до площади Первая речка и на Борисенко в сторону Сахалинской. Удачи в дороге!
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: В столице Приморья сейчас плюс 10. Завтра синоптики прогнозируют до 18 градусов тепла. Ветер умеренный до сильного, переменная облачность.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

0: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
2: Герой Советского Союза. Летчик-истребитель. Легендарная белая лилия. Лидия Владимировна Литвяк.
3: Но я хотел летать.
4: И я. Это же свобода.
2: Литвяк. Уже в кино. 16+.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+. Музыка.

0: Автомонитор.
1: Карта Яндекса показывает 1 балл. Замедлен трафик на Калинина в сторону остановки Мальцевская, а также на Русской в обоих направлениях. И небольшой затор на Борисенко в сторону Патрокловской развязки. Удачи в дороге!
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Во Владивостоке на данный момент плюс 10, завтра до 18 градусов со знаком плюс. Переменная облачность, осадков не ожидается.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в столице.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России раскрыли новую схему обмана с детьми. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Телефонные мошенники убеждают детей уходить из дома и не брать трубку от родных, чтобы затем позвонить их родственникам и сообщить, что те якобы в заложниках и потребовать за них выкуп. Об этом РИА Новости рассказали в отделении Национального центра помощи «Спасград». Аферисты находят жертв в онлайн-играх, предлагают им что-то купить, а после оплаты пугают детей, что те перевели деньги запрещенной организации, и родителям грозит уголовная ответственность. Ребенку внушают, что спасти взрослых может только он, ну а секретной миссии нельзя никому рассказывать.
0: Про налоги.
1: Граждане смогут легально покупать криптовалюту через обменники из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих, но рассчитываться ею внутри страны будет запрещено. Правительство одобрило поправки в налоговый кодекс, синхронизирующие его законопроектом о легализации обращения цифровых валют в России. Его Госдума уже приняла в первом чтении. Ключевые налоговые нововведения, опубликованные на сайте Минфина, освобождают от НДС реализацию беспоставочных информационных цифровых прав. Кроме того, поправки уточняют порядок налогообложения доходов физлиц, пишет парламентская газета. Граждане смогут зачесть положительный и отрицательный финансовый результат по операциям с криптой в пределах одного налогового периода, но перенести убытки на будущее будет нельзя.
0: Про переговоры.
1: Власти Ирана передали США через Пакистан мирный план из 14 пунктов. Об этом сообщает агентство ФАРС. Документ также содержит четкую дорожную карту для достижения соглашения. Тегеран подготовил этот план в ответ на инициативу штатов, состоявшую из 9 пунктов. Другие подробности пока не приводятся. Ранее президент США Дональд Трамп направил в Конгресс письмо, в котором заявил о завершении боевых действий в Иране, отметив, что военные США останутся в регионе для противодействия угрозам и защиты союзников. Напомню, обострение конфликта произошло 28 февраля, когда Израиль и США атаковали Иран. Тегеран нанес ответные удары.
0: Про школу.
1: В школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России», сообщили в пресс-службе Минпросвещения. С нового учебного года курс включат программы 5-7 классов. Он разработан по поручению президента и направлен на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей, передает РИА Новости. Преподавание предмета начнется с января 2027 в 5 классах. На это в школах выделят 17 часов. С 2027-28 учебного года дисциплину будут изучать 6-классники и 7-классники, но уже с увеличенным объемом 34 часа. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что для освоения детьми нового предмета школы получат учебные пособия.
0: Про День Победы.
1: Выступление Владимира Путина на параде Победы в Москве ждет весь мир. Оно будет очень важным, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с автором информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным. Пресс-секретарь президента уточнил, что в День Победы у российского лидера ожидается напряженный день с двусторонними встречами. Официальный курс доллара 74 рубля 80 копеек. Курс евро 88 рублей 64 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Никогда не говорите никогда, все может измениться, причем в лучшую сторону и в любой момент. Вот вы не знали, чем заняться 4 июля в Москве. Думы вас посещали, дилеммы там разные, а мы бац, и предложили вам лучшую идею для создания атмосферного вечера. Большая дискотека Авторадио, где главные звезды споют свои главные хиты, где будет весело так, как никогда. Энергично, драйвово, танцевально, ярко на сцену выйдут Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие другие. Дарим вам промокод «Май», который действует с 1 по 11 мая включительно. Это скидка 10% на билеты прямо сейчас. Занимайте лучшие места на Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру, категория 12+. Я же Ирина Лагутина, продолжаю составлять вам компанию в этом музыкальном часе. Как всегда, двигаемся с вами только вперед и желаю вам отличного выходного дня. Yeah.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Авторадио представляет. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише VL.ru. 6+.
7: Я календарь.
8: Концерт короля русского шансона Михаила Шуфутинского 7 июня в Фетисов-арене. Это умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Владивосток, приходите, будет круто. 12+.
9: Информационный спонсор Авторадио.

Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+. Авторадио.

Реклама. «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 14 часов в столице.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Кремле рассказали об отношениях с Европой. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Россия возвращается в период жесткой конфронтации с Европой. Это связано с мобилизацией европейцев с помощью показной русофобии и конфронтационными действиями с их стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что за счет увеличения трат на милитаризацию европейцы пытаются компенсировать выпадение американской оборонной составляющей. Ранее Дмитрий Песков анонсировал важное выступление Владимира Путина на параде по случаю Дня Победы. Он подчеркнул, что его ждут во всем мире.
0: Про регионы.
1: Пробы водопроводной воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров соответствуют гигиеническим нормам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Украинские беспилотники атаковали регион в ночь на 28 апреля. Упавшие на территорию НПЗ в городе обломки дронов привели к пожару, который затем перекинулся на жилой дом и поспособствовал выбросу нефтепродуктов из резервуара. В Туапсинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Основной очаг пожара локализовали 29 апреля, а полностью потушили 30 числа. Однако после очередной атаки дронов в ВСУ ночью 1 мая пожар вспыхнул вновь. На следующий день его ликвидировали. Более 15 кубов загрязненного мазутом грунта и водомазутные смеси собраны в Туапсе в ходе ликвидации последствий ЧС на нефтекомплексе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Общая группировка участвующих в работе специалистов составляет около 750 человек. Это в том числе работники МЧС, Кубань-Спас, сотрудники администрации и предприятий муниципалитетов. В работе также задействовано 65 единиц техники. В самом Туапсе, в том числе с участием волонтеров, убирают общественные пространства, вывозят мусор с территории улиц, дворов, парков и спортплощадок.
0: Про ограничения.
1: В Уфе действует комендантский час для детей и подростков. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на городскую администрацию. Там уточнили, что в период с 1 мая по 30 сентября детям и подросткам, не достигшим 17 лет, нельзя находиться в общественных местах с 23 часов до 6 утра без сопровождения родителей. К таким местам относятся скверы, парки, стадионы, кинотеатры, рестораны, кафе, торговые центры, а также вокзалы и аэропорты. Если ребенка в период действия комендантского часа задержат полицейские, то на его родителей или законных представителей составят протокол. В таких случаях родителям грозит штраф до 500 рублей за ненадлежащее воспитание детей. За повторные нарушения штраф вырастет, а семью поставят на профилактический учет.
0: Про авторадио.
1: Этим летом всех слушателей нашей радиостанции ждет масштабное событие. Грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч наших слушателей главные звезды исполнят свои главные хиты. Дарить драйв и настроение вам будут Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие другие. На главном танцполе этого лета вас ждут 50 артистов. Успейте занять свое место. До 11 мая билеты можно купить со скидкой в 10%. Промокод «Май» действует на сайтах «Авторадио» и «Авторадио Диско», категория 12+. Официальный курс доллара 74 рубля 80 копеек. Курс евро 88 рублей 64 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: «Авторадио» номер один в России. Движение только вперед. Авторадио.

Я тоже не знаю тех, кто бы не хотел передать привет своим близким и родным в прямом эфире Авторадио. Плюс 7-915-459-2020. Единый номер телефона для ваших сообщений. Озвучиваю их я, Ирина Лагутина. Ну что же, приступим. Здравствуйте. Хочу поздравить свою любимую мамочку Денисенко Наталью с днем рождения. Пожелать ей счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Дорогая мамочка, мы тебя очень сильно любим. Твоя дочь и муж с днем рождения. Авторадио присоединяется к поздравлению. Наталья, вам всего самого лучшего желаем. Настроения, радости, нежности, в общем, всего-всего. Яна передает привет всем инструкторам Take a Boom и желает хорошей смены. Добрый день, Авторадио. Поздравляю всех с началом лета. Передайте привет моим любимым девочкам из студии депиляции Сахар Про, которые в такой прекрасный день на работе. Анечке, Софье и Ане. Ваша Осокина погуляет за вас. Не переживайте. Вот что значит настоящая женская дружба. Ну что же, целый час впереди у нас. Авторадио поздравляет. Плюс 7-915-459-2020. Присылайте ваши приветы.

0: красиво.
1: Ну что же, мы с вами никуда не уходим. Наоборот, присоединяйтесь к нам. Зачитываем ваши приветы и поздравления в прямом эфире Авторадио. На всю страну летят ваши сообщения во все уголки нашей необъятной страны. Плюс 7-915-459-2020. Единый номер для ваших сообщений. Продолжаем. Ирина пишет. Добрый день. Передайте, пожалуйста, поздравления с днем рождения моей любимой сестренки Юлии. Сильная женщина, мама двоих замечательных сыновей и просто очень хороший человек, которых сейчас мало. Люблю и желаю всего самого-самого наилучшего в жизни. Ну что же, Юлия, мы теперь все про вас знаем. Вы чудесный, прекрасный человек, и Авторадио поздравляет вас с днем рождения. Радости, любви, удачи обязательно. Хочу поздравить свою любимую жену Юлию Рудник из Серпухова. Оставайся всегда такой же жизнерадостной, веселой и красивой. Люблю тебя сильно, муж Роман. Привет, Авторадио, космический и шире вселенной. Вот так вот, понятно? Передайте привет админу чата Царьград ТВ Елене. Доброго здравия ей и терпения огромного. К сожалению, без подписи, но терпения огромного пожелали. И еще привет летит из Екатеринбурга. Поздравляю своего друга Андрея с повышением. Так держать, брать, горжусь тобой, Иван. Ну что же, давайте добавим немного музыки в наш выходной и вскоре снова продолжим передавать ваши приветы и поздравления. Плюс 7 915 459 2020.

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Добро».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это группа «Добро». Мы приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Мы там тоже будем, споем все свои хиты, поэтому ждем каждого из вас. 4 июля, ВТБ-арена. До встречи.

0: моя.
1: До утра о любви вашей мы не успеем поговорить, но минут 30 у нас есть еще точно. Озвучиваем ваши приветы и поздравления в прямом эфире Авторадио плюс 7-915-459-2020. Михаил, здравия небывалого, передает всем своим учителям, к сожалению, без фамилии, давайте их тоже будем указывать. Хочу передать привет своей любимой, хочу передать привет себе, любимой. Все будет хорошо, вот увидишь. Марина Вышний Волочок. Марина, теперь 100% все будет хорошо. Авторадио вам этого очень желает, и хорошо, и радостно, и позитивно. Передайте, пожалуйста, привет моей сестре Венере. Желаю ей хороших выходных. Сообщение от Эльзы. Добрый день, Авторадио. Передаю привет из Петербурга маме Марине, папе Алексею и брату Егору. Желаю всем хорошего дня. И вам прекрасного выходного, но все же не забывайте, пожалуйста, указывать фамилии. Наталья Моторина передает привет любимому мужу Вячеславу. «Люблю тебя», пишет она. А Вячеслав слышит, и все это на Авторадио в прямом эфире. Прервемся ненадолго, разбавим привет и музыкой. Скоро обязательно продолжим снова.

0: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Авторадио.

Это, кстати, хорошая идея – улететь откуда-то, чтобы прилететь на главное танцевальное событие лета. Большая дискотека «Авторадио». Главные звезды споют свои главные хиты для вас. Настоящее летнее приключение, если хотите. 50 артистов, 30 тысяч зрителей, и вы можете стать его частью. 4 июля ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Там будут все. Причем активно танцевать. Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа «Ума Турман», Валерий Сюткин и многие другие. Скорее присоединяйтесь к нам. Зовите друзей, подруг, дарите им подарки. Вдруг у кого-то день рождения намечается. Вот вам, пожалуйста, идея, как порадовать близкого человека. Для вас промокод «Май», скидка 10%. Действует он с 1 по 11 мая включительно. Прямо сейчас занимайте лучшие места категории 12+. Там точно будут все. Мы вас очень ждем, а еще приветы ваши передаем. Вот, пожалуйста, добрый день, Авторадио. Хочу сказать пару слов человеку, который сидит рядом со мной. Ильнар, спасибо, что ты есть. С тобой даже пробки превращаются в мини-путешествия, а каждая поездка в приключение. Люблю тебя. И, надеюсь, этот привет заставит тебя улыбнуться прямо сейчас. Ильнар, вся страна ждет. Улыбнитесь, пожалуйста. Хочу передать привет самому лучшему и любимому человеку на свете, моему мужу Шатову Александру. Я счастлива проживать эту жизнь с тобой, Марина. Еще одно сообщение. Всем привет. Хочу передать привет Рассадину Сергею и сказать, что у нас все серьезно. Это от Ольги. Ну что же, и еще. Добрый день, Авторадио. Передаю привет своему мужу Александру Богдан. Хорошей дороги тебе, дорогой. Приезжай на праздник 9 мая. Пожарим шашлык и отдохнем. Ольга из Новодеревянковской. А мы продолжаем. Плюс 7-915-459-2020. Это номер для ваших сообщений. Отправляйте. Есть еще время прочитать ваши приветы.

0: реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+.

Заключительная порция приветов в этом части. Добрый день, Авторадио. Хочу поздравить одну из своих любимых девочек, Полиночку, с ее первым юбилеем. Солнце наше, мы, папа, мама, сестрички Аксения, Анастасия и брат Иван, поздравляем тебя с днем рождения. Просто будь счастливой, мы тебя очень сильно любим. Далее, не могу отказать просьбе еще раз. Эльза передает привет своей сестре Венере и желает ей хороших выходных. Теперь точно должна услышать. Диана передает привет семье Стрельцовых. Привет нам, семья Рахли. Едем из Ярославля через Солнечногорск в Санкт-Петербург. Хорошо. Дорогое Авторадио, передаю всем привет из Мексики. Мы с мужем Димой собираемся на завтрак. Спасибо вам за музыку. С уважением, Елена, жители Германии. Вот, еще раз подтверждение того, что Авторадио слушают абсолютно везде. Любимое Авторадио, вы радуете нас дороги и поддерживаете в пробках. Передайте привет моему любимому мужу Сергею Дягилеву, который приготовил самые вкусные шашлыки и балует меня. Добрый день, Авторадио. Привет вам из Ростовской области. Хочу поздравить своего любимого мужа с первым выходным днем после новогодних праздников. Ого! А еще поздравить свою племянницу Олесю Гуру с 40-летним юбилеем. Не грусти, родная! После 40 жизнь только начинается. Привет из Таганрога. Женя, люблю тебя. Твой Сережка и еще. Здравствуйте, дорогой Авторадио. Меня зовут Татьяна. Мы с семьей возвращаемся с Ставропольского края в город Азов. Передайте, пожалуйста, огромный привет моему мужу Александру, дочери Лизоньке и сыну Владу. Спасибо моему супругу за чудесные выходные. Ну что же, вот и подошел к концу наш час приветов и поздравлений. С вами Ирина Лагутина. Всем отличного дня.

0: Реклама. Очередной бесполезный конф-кол готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: Музыка

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Кремле предупредили, что от атак Украины по России может пострадать весь мир. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Удары Киева по российской инфраструктуре в условиях острейшего энергокризиса из-за ситуации в Армузском проливе могут привести к еще большему росту мировых цен на нефть. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным. По словам представителя Кремля, в связи с происходящим на Ближнем Востоке нефти на рынке и так гораздо меньше, чем должно быть. Если с рынка будет выпадать дополнительное количество российской нефти, цены будут еще расти. Они уже больше $120, предупредил Песков. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что западные партнеры попросили его не атаковать российские объекты энергетики на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Политик заявил, что Киев ответил отказом на эту просьбу.
0: Про нефть.
2: 7 ведущих стран ОПЕК+, придерживающихся добровольных сокращений по добыче нефти, приняли решение нарастить ее в июне на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с маем. Об этом сообщается на сайте организации. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, Казахстане, Кувейте, Омане и Алжире. Наибольший прирост добычи у России и Саудовской Аравии по 62 тысячи баррелей в сутки. На третьем месте Ирак и 26 тысяч. Следующая встреча представителей стран ОПЕК+ пройдет 7 июня, пишет парламентская газета. Но ранее стало известно, что Арабские Эмираты вышли из ОПЕК и ОПЕК+. В стране утверждают, что это решение отвечает долгосрочной экономической стратегии государства.
0: Про нас.
2: Гарри Поттера россияне в основном знают по фильмам, а не по книгам Джоан Роулинг. Это показал совместный опрос сервиса Суперджоп и Риан. Фильмы о знаменитом волшебнике смотрели 74% экономически активного населения страны. Книги читал 31%. Молодежь до 35 лет заметно активнее интересуется миром магии. Фильмы видели 87% и почти каждый второй читал книги. С возрастом интерес падает. Среди опрошенных старше 45 лет кино смотрел 61%, а книги читали всего 17%. Вселенная магии, созданная Джоан Роулинг, чаще увлечены женщины. 38% читали книги и 75% смотрели фильмы. Среди респондентов с высшим образованием читали книги 30%, со средним профессиональным 24%, а вот смотревших кино почти поровну 74% и 72% соответственно.
0: Про природу.
2: Сегодняшний день в Москве стал самым теплым с начала года. По данным базовой метеостанции города ВДНХ, к полудню воздух столицы прогрелся до 18,8 градуса. До этого в лидерах был последний день марта. Завтра в столице ожидается еще теплее, до 23-25 градусов. По словам метеорологов, в мегаполисе наступит метеорологическое лето. Однако теплая погода будет радовать москвичей совсем недолго. Уже к выходным 9 и 10 мая столбики термометров снова опустятся вниз. Официальный курс доллара 74 рубля 80 копеек. Курс евро 88 рублей 64 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: мы с вами уже давно как родные, поэтому щедрость Авторадио по отношению к вам, друзья, практически безгранична. И в очередной раз убедиться в этом я, Владимир Бодров, предлагаю прямо сейчас.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: А сбываются мечты у тех, кто делится ими на сайте авторадио.ру и не забывает при этом внимательно слушать эфир, ловить новые игровые эпизоды. В счастливом сезоне на кону 5 миллионов рублей и 5 ваших самых заветных желаний. И с нами по-прежнему наш генеральный партнер Озонбанк, благодаря которому помимо 5 суперфиналов под Новый год вас ждет еще один 6-й суперфинал, в котором мы разыграем еще одну мечту от Озонбанка. Удвоить шансы вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио. Ну и, как я уже сказал, там же на сайте авторадио.ру можно присоединиться к игре, рассказать, о чем вы мечтаете, и заменить скучные гудки в своем мобильном на наш прекрасный гимн. И у всех, кто уже это сделал, прямо сейчас есть шанс забрать у нас деньги в банке. 15 тысяч рублей. Наш генеральный партнер эту сумму, разумеется, удвоит в случае выигрыша, поэтому играем на 30 тысяч. Я останавливаю авторадио-рулетку, чтобы узнать, кому эти деньги могут достаться. Ух, остановилась авторадио-рулетка, и я вижу номер, который заканчивается на 3877 и принадлежит Ине из Тверской области, которая мечтает выиграть 2 килограмма золота. Кстати говоря, именно столько килограммов золота мы разыграли в прошлом золотом сезоне, то есть для авторадио нет ничего невозможного, еще 2 с легкостью разыграем, поэтому все может быть, уже вполне возможно во втором суперфинале эта мечта сбудется, ну а прямо сейчас, Инна, у вас есть возможность забрать из банка как минимум 15 тысяч рублей. Набираю ваш номер. И очень надеюсь услышать гимн авторадио вместо гудков, который является пропуском в игру раз и который гарантирует как минимум 3000 рублей. Ух ты, друзья. Нет, нет, увы, гимн авторадио мы с вами не услышали. Что это может быть? Непонятно. Но, тем не менее, на один эпизод мы с вами продвигаемся вперед. К сожалению, даже 3000 отдать участнику не получится. Ну что ж, друзья, я, конечно же, хочу напомнить, что мы сейчас держим курс на второй суперфинал, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны и будьте на связи. Не занимайте линию, когда и звучит игровой эпизод фирменной игры Авторадио, потому что, быть может, мы наберем именно ваш номер. Пока же, друзья, в банке остается та же сумма, что и была, 15 тысяч рублей. Я запускаю авторадио-рулетку. И на эту сумму мы сыграем уже в следующем эпизоде. Всем большой удачи, не теряйтесь.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: кайф.
1: Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлианна Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Родина. Мы часто произносим это слово по

0: Порой не задумываясь, а что это такое? Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, «Альфа-выгодно». АО «Альфа-банк».
3: Авторадио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне. И великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Дроны ВСУ атаковали Запорожскую АЭС. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: ВСУ нанесли удар по лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС с помощью беспилотников. Об этом сообщили представители станции. В результате атаки обошлось без пострадавших. Критических повреждений оборудования не зафиксировано. Работа станции осуществляется в штатном режиме. При этом в пресс-службе за АЭС отметили, что атака представляют угрозу системе контроля. Это может повлиять на своевременность оценки и реагирования. МАГАТЭ уже уведомили об атаке.
0: Про ограничения.
2: Движение судов через Ормузский пролив почти прекратилось после слов президента США об регулировании конфликта с Ираном. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию передвижения морского транспорта. Если накануне морским коридором в обоих направлениях воспользовались 9 судов, то уже сегодня Bloomberg зафиксировал проход лишь двух иранских коммерческих судов. Ранее сегодня стало известно о том, что Тегеран передал Вашингтону предложение об регулировании конфликта, который состоит из 14 условий. Также портал Axios отмечал, что Иран требует перейти к обсуждению ядерной программы только после достижения договоренности по другим вопросам.
0: Про регионы.
2: Пострадавшие от разлива нефтепродуктов пляж в Туапсе очистят к 1 июня. Об этом заявил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. По его словам, Туапсе будет готов принять туристов в курортный сезон. Бойко отметил, что береговая линия округа составляет около 90 километров, и то, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие, подчеркнул чиновник. Он отметил, что после разлива нефтепродуктов Туапсе не зафиксировали аномального всплеска, сверхобращений в скорую и в больнице. Бойко добавил, что спецслужба сообщает властям округа о западных телекомпаниях и блогерах, которые распространяют ложную информацию о ситуации в городе. Напомню, морской терминал в Туапсе загорелся в ночь на 1 мая после атаки беспилотников. Это четвертый пожар на терминале с середины апреля. К середине дня пожарные собрали и вывезли около 13,5 тысяч кубометров мазута, каменно-мазутной и водомазутной смеси. Предыдущий пожар потушили 30 апреля, спустя два дня после его начала. Другое возгорание устраняли в течение 5 дней.
0: Про вузы.
2: Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом РИА Новости сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Амельчук. Теперь каждый университет обязан предоставлять сведения в государственную информационную систему. Амельчук отметил, что при желании студенты могут получать и бумажный студенческий.
0: Про авторадио.
2: Грандиозный фестиваль «Большая дискотека авторадио» все ближе. 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие другие. Дарить драйв и настроение на главном танцполе этого лета будут 50 артистов. Успейте занять свое место, чтобы большая дискотека «Авторадио» стала для вас одним из самых ярких воспоминаний лета. Билеты уже в продаже, но при покупке на сайтах «Авторадио.ру» и «Авторадио Диско» по промокоду «Май» с 1 по 11 мая можно получить скидку 10%, категория 12+. Официальный курс доллара 74 рубля 80 копеек. Курс евро 88 рублей 64 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: каждая оставлена.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

крепче, прежде.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Женщинам запретили убирать мазут в Туапсе. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В Туапсинском муниципальном округе собрали и вывезли свыше 15 кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. В работах задействовано около 750 человек и 65 единиц техники. Однако администрация Туапсе и краевое управление МЧС не разрешили женщинам волонтерам заниматься уборкой нефтепродуктов на береговой линии. Об этом сообщает «Коммерсант». Представители власти объяснили запрет заботы о репродуктивном здоровье женщин. Требование было озвучено еще раз на собрании волонтеров. К нему попросили отнестись с пониманием. Ранее глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко заявил, что в регионе намерены полностью завершить очистку береговой линии Туапсе от следов нефтепродуктов к 1 июня.
0: Про бюджет.
2: Российский бюджет получит около 200 миллиардов рублей из-за подорожания нефти на мировых рынках. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в беседе с журналистом «Вести» Павлом Зарубиным. Силуанов уточнил, что поступление и недопоступление доходов в государственный бюджет за последние два месяца находятся на одинаковом уровне, поэтому эти показатели в конечном итоге друг другу уравновесят. Ранее сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что произойдет рост мировых цен на нефть в случае сокращения поставок российского сырья из-за ударов ВСУ по инфраструктуре.
0: Про транспорт.
2: Движение поездов в сторону Калининграда возобновили. Об этом сообщает Белорусская железная дорога. Ранее оно было приостановлено из-за схода товарных вагонов с рельсов в Литве. ЧП повлияло на движение 22 пассажирских составов, в том числе на поезда с сообщением между Калининградом и другими регионами России. Никто из людей не пострадал.
0: Про акции.
2: В немецком Франкфурте на Майне сегодня проходит памятная акция «Бессмертный полк». Как сообщает RT, участники шествия прошли по центральной части города. Видео опубликовано в сети. На акцию пришло большое количество людей. Участники шествия исполнили культовую песню «Катюша». Также сегодня прошел «Бессмертный полк» и в южнокорейском Пусане, о чем проинформировало Генконсульство России в этом городе. Ну а накануне такая же акция состоялась в Вашингтоне. Как рассказал ЛиТАСС, пришедшие на митинг прошли с портретами своих родных ветеранов. У мемориала Второй мировой войны люди пели песни военных лет. Ну а совсем скоро песню «Катюша» споем и мы. Год назад, в честь юбилея Победы, в нашей акции «Страна поет Катюшу» приняли участие почти 300 тысяч человек из нескольких сотен городов и поселков России, а также 14 зарубежных стран. В этом году «Авторадио» объединилось с телеканалом НТВ и социальной сетью «Одноклассники», чтобы еще ярче, еще громче, вместе от всего сердца, всей страной, снова спеть «Катюшу». Присоединяйтесь к нам 9 мая в 13:30 по московскому времени. Где бы вы ни были в этот момент, дома, на улице, в дороге, на работе, пойте «Катюшу» вместе с нами. Обязательно снимайте все на видео и присылайте нам в официальный канал «Авторадио» в мессенджере «Макс». Ваши самые яркие ролики обязательно попадут в итоговый фильм проекта, который увидят сотни миллионов зрителей по всему миру. Официальный курс доллара – 74 рубля 80 копеек. Курс евро – 88 рублей 64 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Ну а мы вас, друзья, призываем идти навстречу своей мечте. Ведь в эфире Авторадио продолжается 13-й сезон нашей фирменной игры «Много денег», который мы называем «Счастливым». И вот почему. В этом году у вас есть возможность выиграть, ну, просто невероятные призы. Во-первых, это деньги. Мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям. А также мы решили исполнить 5 любых ваших желаний. Хотите новый автомобиль? Пожалуйста. А может, катер? Легко. Или вы мечтаете о квартире в Москве? Для Авторадио нет ничего невозможного. Как вы знаете, одно желание мы уже исполнили, и теперь их осталось 4. Поэтому, если хотите, чтобы ваша мечта стала реальностью, то торопитесь, переходите на сайт Авторадио.ру, меняйте гудок в своем телефоне на гимн Авторадио, делитесь с нами своей мечтой и ждите от нас звонка. Меня зовут Марат Волошин. Удачи!
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

роскошью этого юга. В этой безумной любви мы, конечно,

0: Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя не та. Нам оставалась всего неделя, и она...
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. В этом выпуске об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Удары Киева по российской инфраструктуре в условиях острейшего энергокризиса из-за ситуации в Ормузском проливе могут привести к еще большему росту мировых цен на нефть. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным. По словам представителя Кремля, в связи с происходящим на Ближнем Востоке, нефти на рынке и так гораздо меньше, чем должно быть. Уже сейчас она стоит больше $120 за баррель, предупредил Песков. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что западные партнеры попросили его не атаковать российские объекты энергетики на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Политик заверил, что Киев ответил отказом на эту просьбу.
0: Про бюджет.
2: Между тем, российский бюджет получит около 200 миллиардов рублей из-за подорожания нефти на мировых рынках. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в беседе с журналистом «Вести» Павлом Зарубиным. Силуанов уточнил, что поступление и недопоступление доходов в государственный бюджет за последние два месяца находятся на одинаковом уровне, поэтому эти показатели в конечном итоге друг друга уравновесят.
0: Про запреты.
2: В Литве с сегодняшнего дня вступил в силу запрет на въезд в страну автомобилей из России и Беларуси, у которых в баках более 200 литров топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на таможенный департамент Балтийской республики. Изменения внесены в закон о национальных санкциях. Они будут действовать до 31 декабря будущего года. В таможенном департаменте объяснили, что лишнее топливо из бака могут сливать для последующей продажи на территории Литвы. За нарушение предписания назначается штраф и конфискация ввезенного выше нормы горючего.
0: Про нововведение.
2: Перечень работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы в России расширяется до 363 позиций. Такой приказ Минтруда вступает в силу. Согласно документу, среди новых позиций травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, водолаз, газосварщик, костюмер, лесной пожарный, настройщик пианино и роялей, токарь, такелажник, электрик, зоолог и синоптик. Ранее перечень включал 271 позицию, отмечает ТАСС. В пресс-службе Минтруда сообщили, что актуализация списка связана со вступлением в силу с начала года обновленного общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
0: Про регионы.
2: Пострадавший от разлива нефтепродуктов пляж в Туапсе очистят к 1 июня, об этом заявил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. По его словам, Туапсе будет готов принять туристов в курортный сезон. Бойко отметил, что береговая линия округа составляет около 90 километров. То, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие, подчеркнул чиновник. Он отметил, что после разлива нефтепродуктов Туапсе не зафиксировали аномального всплеска сверхобращений в скорую и в больницы. Ну а по состоянию на сегодняшнее утро в Туапсинском муниципальном округе собрали и вывезли свыше 15 кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси. В работах задействовано около 750 человек и 65 единиц техники. Официальный курс доллара сегодня и завтра 74 рубля 80 копеек. Курс евро 88 рублей 64 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Вот такими зажигательными мотивами мы продолжаем эфир Авторадио. И тут прям напрашиваются слова из песни группы «Добро». Дальше больше. Поэтому, друзья, устраивайтесь поудобнее. И давайте вместе наслаждаться хитами российского и зарубежного производства. Ну а за микрофоном по-прежнему Марат Волошин. Всем добра.

Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
1: «Включи авторадио».
2: «Включи авторадио».
3: «Включи авторадио».
0: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
4: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
5: «Авторадио».
0: Всегда на связи.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 19 часов.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: шарики.
1: Говорят, как назовешь корабль, так он и поплывет, поэтому фирменная игра «Авторадио» носит название «Много денег». В этом году мы подготовили для вас ну просто волшебный призовой фонд. И это не просто слова. Мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям, а также 5 абсолютно любых ваших желаний. Хотите кольцо с бриллиантом? Легко. Модную сумочку? Пожалуйста. А может, вы хотите отправиться к океану первым классом? Для «Авторадио» нет ничего невозможного. В начале апреля мы уже исполнили одно желание, теперь их осталось 4. Поэтому торопитесь, друзья, переходите на сайт «Авторадио.ру», меняйте гудок в своем телефоне на гимн «Авторадио», делитесь с нами своей мечтой и ждите звонка от ведущего с одним единственным вопросом. Какая песня сейчас играла в эфире? Меня зовут Марат Волошин. Удачи!

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 20 часов в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Вот не знаю, я все-таки предлагаю погружаться в любовь всем сердцем, а голову давайте оставим ясной и открытой для мыслей, а не чувств. Потому что, когда любовь попадает в голову, то человек способен порой на очень странные, даже нерациональные поступки. Хотя, кто я такой, чтобы раздавать советы? И потом, любовь — это огромный дар. Поэтому, когда ее встретите, поступайте так, как чувствуете. А за микрофоном по-прежнему Марат Волошин. Будьте осторожны за рулем. Ну и, конечно, любви вам, дорогие.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлианна Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один.

Но мы никогда-никогда не устанем вам напоминать, друзья, что в эфире Авторадио продолжается наша фирменная игра «Много денег». Почему мы так часто говорим о ней? Да потому что в этом году вы можете выиграть то, о чем вы всегда мечтали. И это не шутки. Как и в прошлом году, мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям, а плюс к этому мы решили исполнить 5 любых ваших желаний. Хотите в кругосветное путешествие? Сделаем. А может, вы хотите отправиться в круиз на самом большом лайнере? Пожалуйста. Или вам просто нужна квартира, к примеру, в Москве? Для Авторадио нет ничего невозможного. Одно желание мы уже исполнили, и теперь их осталось 4. Поэтому прямо сейчас переходите на сайт Авторадио.ру, меняйте гудок в своем телефоне на гимн Авторадио, делитесь с нами своей мечтой и ждите от нас звонка. Меня зовут Марат Волошин. Всем привет!

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Асти, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Да, не все голливудские продукты мы сейчас можем видеть, но вот зато доступ к авторадио у вас, друзья, открыт 24 на 7. И нас, кстати, можно слушать не только через приемник в авто. Мы также есть и в умных колонках у вас дома. А помимо этого можно скачать наше мобильное приложение и слушать нас на улице. Ну, а всем любителям посидеть за компьютером, я напоминаю наш адрес сети авторадио.ру. Кстати, помимо музыки, там есть много всего интересного. Так что милости просим. За микрофоном Марат Волошин. Остаемся на связи, дорогие.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Авторадио. Твоя любовь издавала звуки, похожий на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

А я скажу, пусть услышит вся страна, что мы невероятно любим вас, наши дорогие слушатели. Спасибо вам большое, что выбираете Авторадио для своего досуга. Спасибо за ваши прекрасные сообщения в рубрике «Авторадио поздравляет», а также за те, которые помогают нам всем быстрее добираться до дома. Да и в целом, друзья, спасибо, что вы есть, ведь без вас не было бы и Авторадио. За микрофоном Марат Волошин. Всем отличного настроения. И помните, все будет хорошо. Я узнавал.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
2: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
3: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
1: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
1: Бабайопик. Красиво придумали.
0: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
6: Музыка.

0: реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+.

0: Реклама. Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: Здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 часов утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Татьяна Миттер. Главная новость к этому часу. Власти Владивостока озвучили альтернативные маршруты на время строительства нового Рудневского моста. Далее подробно.
0: Про спонсора.
2: Выпуск представляет Мебельград. Умный выбор без переплат.
0: Про главное.
2: Жителям Владивостока придется перестроить обычные маршруты на время строительства Рудневского моста. Ранее стало известно, что старую конструкцию демонтируют в будущем году, а новую откроют не менее 30-го. На период строительства горожанам предложили ездить по трассе седанка Патрокол с новым выездом с улицы Нейбута, а также через Нефтеветку и Василковую в районе Китай-города. Как пишет Vel.ru, пока это грунтовые дороги, чье состояние не выглядит достойно альтернативой, но власти намерены заасфальтировать их уже в этом году.
0: Про здоровье.
2: В Приморье с начала эпидсезона, по данным оперативного еженедельного мониторинга, продолжается рост обращений в медицинские организации края с присасыванием клещей, пишет телеграм-канал Дальневосточной ведомости. Обращения зарегистрированы на 22 административных территориях. Сдано на экспресс-диагностику 69% клещей, снятых с людей. Положительных результатов на возбудителе инфекции составляет 39%.
0: Про цены.
2: Шашлыки в Приморье оказались одними из самых дорогими в России. Специалисты Центра стратегических разработок посчитали, во что обойдется продуктовый набор, если готовят шашлыки из свинины, говядины, баранины, курицы, рыбы или грибов в разных регионах России, и обнародовали индекс шашлыка этого года. Все дальневосточные территории оказались в числе самых дорогих. По дороговизне продуктовой корзины Приморье заняло 6-е место на Дальнем Востоке. По мнению составителей рейтинга, набор для поездки на пикник из мяса, овощей, специй и напитка обойдется в 3156 рублей.
0: Про предупреждение.
2: С наступлением весны и началом дачного сезона россияне могут столкнуться с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Основными источниками вируса среди грызунов выступают рыжие полевки, обитающие в лесцах. Специфической вакцины нет, поэтому единственный способ защититься – соблюдать меры гигиены.
0: Про язык.
2: В России определили географический объект с самым длинным названием, сообщили в Росреестре. Рекорд принадлежит поселку в Московской области под названием «Поселок опытного хозяйства Центральной торфоболотной опытной станции». В этом выражении 63 символа. Курс доллара на сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки.
0: Про погоду.
2: Плюс 8 сейчас во Владивостоке, сегодня в городе переменная. Облачность без осадков, ветер умеренный до сильного, температура до плюс 18 по краю. На востоке местами небольшой дождь, ветер умеренный, температура от плюс 7 до плюс 20 градусов в разных районах. Татьяна Миттер, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебельград объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха. Обращайте внимание на желтые ценники. Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
0: Авторадио. Номер один.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Автомонитор.
1: Расскажу прямо сейчас о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает замедленное движение со стороны кольца Багратиона до Второй речки. И пока информация вся. Хорошего утра, удачи в пути.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: В Владивостоке сейчас около 8 градусов тепла, в течение сегодняшнего дня плюс 18, без осадков, преимущественно ветер умеренный.
0: Реклама. В медицинском центре «Санос» ведут прием опытные врачи-хирурги, онкологи, проктологи, онкологи-маммологи. При необходимости выполняются малые операции. «Санос». Филиал на Борисенко. Подробно уточняйте по телефону 260-60-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Авторадио представляет.
3: Мирослава Карпович, Евгений Бонифатов, Вячеслав Разбегаев. Классический спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Московского театра. Концерт-холл. 4 и 5 мая. Для лиц старше 12 лет.
2: Авторадио представляет.
4: Будто я египтянин.
5: Группа «Пикник» во Владивостоке. Юбилейный тур. 45 лет группе. Легендарные хиты, лазеры и атмосфера настоящего волшебства.
4: Мне нравится здесь королевский привык.
5: 15 мая. Фетисов-арена. 12+. 2026 год.
6: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидания, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. 20 мая в концерт-холл. 16+.
7: Информационный спонсор «Авторадио».
2: «Авторадио» представляет.
8: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише VL.ru. 6+.
9: Я календарь.
10: Концерт короля русского шансона Михаила Шуфутинского 7 июня в Фетисов-арене. Это умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Владивосток, приходите, будет круто. 12+.
7: Информационный спонсор «Авторадио».
2: «Авторадио» представляет.
11: Группировка «Ленинград» во Владивостоке. 12 июня. Фетисов-арена. 18+.
12: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
13: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.

0: И увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
2: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть» региональный. Продажи без проблем. Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpmbonus.ru.
3: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы Кино. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
8: Категория 16+.
9: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
10: Лидия, как лед, а Лиля, как лилия.
11: Герой Советского Союза. Летчик-истребитель. Легендарная белая лилия. Лидия Владимировна Литвяк. Литвяк. Уже в кино. 16+.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Авторадио.

0: Come my way.
1: Реклама.
2: Авторадио и НТВ представляют «Ко Дню Победы». «Катюша». Песня о любви, песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
1: Слушай на Авторадио.
2: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
1: Ноль плюс.
3: Авторадио.
2: Автомонитор.

0: Расскажу прямо сейчас о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает заторы со стороны Магнитогорской до Столетия, на Русской в оба направления, на Луговой до Гайдамака, на Борисенко в сторону Спортивной и со стороны Катерной на Мост Золотой из-за ДТП.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
0: В Владивостоке около 9 градусов тепла сейчас. Сегодня плюс 18, без осадков, умеренный ветер.
1: Реклама. Вкус настоящей Беларуси. В магазинах «Белорусский фермер». Акции каждую неделю. А с системой лояльности покупки становятся еще выгоднее. Ждем вас. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Пройти процедуру ФГДС с использованием современного эндоскопического оборудования теперь вы можете в Первомайском районе в медицинском центре «Санас» по адресу 2 Строительная, 13, остановка Борисенко. Запись по телефону 260-60-60. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
3: Хотите зарабатывать в валюте? Государство помогает выйти на экспорт легко и выгодно. Центр поддержки экспорта поможет найти зарубежных партнеров, принять участие в крупнейших выставках и снизить затраты на сертификацию и логистику. Используйте господдержку. Сайт mybusiness25.rf. Телефон 8 800 555 0933. ОНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края».
4: Дети растут не по дням, а по часам. Их осанка формируется прямо сейчас. Не упустите момент, пока детские кости и суставы пластичны. Предупредите будущие проблемы с позвоночником. Медицинский центр «Биомеханика». Экспресс-диагностика позвоночника и стоп. Звоните 2148.
5: Биомеханика.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
8: Когда кажется, выхода нет, в центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Когда ребенок плохо говорит или отстает в развитии, испытывает серьезные трудности в обучении, важно не ждать, а начать системную коррекцию. Центр развития речи «АИСТ» во Владивостоке. 11 лет профессиональной работы с речевыми и когнитивными нарушениями у детей. Индивидуальные планы контроль прогресса с опорой на доказательные методы. Запись по телефону 8-914-666-02-15. Кирова, 25Е. Вторая речка. Центр развития речи «АИСТ».
10: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
1: Реклама на Авторадио.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8:00 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Татьяна Митер. Главная новость к этому часу. Во Владивостоке продолжают увозить автонарушителей ПДД на штрафстоянку. Далее подробно.
0: Про спонсора.
2: Партнер выпуска «Секвоя Парк». Живите в небоскребе. Все включено. Prime1.rf.
0: Про главное.
2: 47 транспортных средств отправили на штрафстоянку муниципальная служба эвакуации с улиц Владивостока в апреле. А всего с начала года число эвакуированных автомобилей составило 787. Такие цифры озвучили в городской администрации. Муниципальная служба совместно с сотрудниками ГАИ ежедневно эвакуирует не только неправильно припаркованные автомобили, но и транспортные средства нетрезвых водителей, а также пострадавшие в ДТП. Эвакуированные машины отправляют на спецстоянку на Луговой 50. Забрать свой транспорт владелец может только после того, как оплатит штраф, услуги эвакуации и хранения.
0: Про ограничения.
2: Во Владивостоке на Патроклее появились новые дорожные знаки, запрещающие остановку машин, сообщают местные СМИ. Указатели: остановка запрещена и работает эвакуатор, установили на улицах Архангельская, Североморская и Сочинская. В ближайшее время тут должен заработать паркон, который будет фиксировать нарушения.
0: Про зарплату.
2: За апрель этого года в Приморском крае появилось более 1000 вакансий, которые предлагают зарплату от 200 тысяч рублей при медианной зарплате 88 тысяч, пишет Владивосток-1 со ссылкой на аналитиков. На первом месте оказались электромонтажники. В 13% всех вакансий указана зарплата от 200 тысяч рублей. Также в список вошли менеджеры по продажам и работе с клиентами 12% и водители 8%.
0: Про криптовалюту.
2: Граждане смогут легально покупать криптовалюту через обменники из реестра Центробанка, брокеров и доверительных управляющих, но рассчитываться ею внутри страны будет запрещено. Правительство одобрило поправки в налоговый кодекс, синхронизирующие его с законопроектом о легализации обращения цифровых валют в России.
0: Про книги.
2: Гарри Поттера россияне в основном знают по фильмам, а не по книгам Джоан Роулинг. Это показал опрос. Фильмы о знаменитом волшебнике смотрели 74% экономически активного населения страны, книги читали 31%. Молодежь до 35 лет заметно активнее интересуется миром магии, фильмы видели 87%, и почти каждый второй читал книги. С возрастом интерес падает среди опрошенных старше 45 лет, кино смотрели 61%, книги читали 17%. Курс доллара на сегодня, по данным ЦБ, 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки.
0: Про погоду.
2: Плюс 9 сейчас во Владивостоке, сегодня в городе переменная облачность без осадков, ветер умеренный до сильного, температура до плюс 18. По краю переменная облачность, на востоке местами небольшой дождь, ветер умеренный, температура от плюс 7 до плюс 20. Татьяна Митер, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая. С Днем Победы!
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Асти, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Автомонитор. Рассказываю прямо сейчас о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает нам заторы со стороны Чуркина на мост Золотой из-за ДТП. На Луговой до Гайдамака, также от Магнитогорской до Столетия на Русской в оба направления.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: В Владивостоке сейчас около плюс 9 градусов, сегодня до плюс 18 без осадков, умеренный ветер.
0: Реклама.
2: Нежные, домашние, красивые, тихие.
0: Дети?
2: Если бы. Квартира.

0: Подземный паркинг. 5 квартир на этаже.
1: Вдали от шума. С видом на зарю. И рассрочкой на первоначальный взнос. Звоните. 205-66-85. Застройщик ООО СЗ «Астон». Азори здесь тихие. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В филиале медицинского центра «Санас» на Стрелочной прием ведут врачи, терапевт, гинеколог, ревматолог. К вашим услугам УЗИ-диагностика, процедурный кабинет, лабораторные исследования. Запись по телефону 260-60-60. Стрелочная 2А. МЦ «Санас». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акций и адреса магазинов на verenamebel.rf.
3: Девелопер Астера представляет. Жилой комплекс.

0: Комплекс «Лоза». Отдел продаж 8-423-280-50-20. Застройщик ООО «СС «Лоза». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
1: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
2: Аудитория 0+.
3: Яркие впечатления и незабываемые эмоции. Ощущение скорости и свободы. Заряд бодрости и море адреналина. Ждут вас на лучшей картинговой трассе Дальнего Востока и Сибири в карт-центре «Примринг». Никогда не были за рулем? Это просто и безопасно. Вас поддержат наши профессионалы. Скорость так близко. Карт-центр «Примринг». Город Артем. Приморское кольцо 1.

0: Татарстан. Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpbonus.ru.
1: Жук на картофеле? Есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер. Научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах Fit Service. И скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
11: Цена автомобиля Havail M6 механической коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
12: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
13: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
12: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
13: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
14: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
15: От Вернер?
14: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
15: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
14: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик!
16: Подробности на сайте чижик.клаб.
17: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
18: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
19: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
20: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
21: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Расскажу прямо сейчас о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает нам заторы. Со стороны Магнитогорска до Столетия на Русское в оба направления. От Горпарка в центр, от Лазов в центр, от Гоголя до Инструментального завода. Со стороны Чуркина на мост Золотой из-за ТТП на Спортивной Луговой в сторону Гайдамака.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Партнер выпуска, застройщик ООО «Team Group Development», жилой комплекс «Сердце квартала». В Владивостоке сейчас плюс 10, сегодня до 18 тепла и без осадков.
2: Реклама спонсора.
3: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
4: О, это же дорого, снимали бы и дальше.
3: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка ПДВ снижена до 1%. По семейной до 5, ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Платить за свою квартиру гораздо выгоднее.
5: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
3: Телефон 205-60-60.
6: Застройщик ООО «Team Group Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама.
7: Медицинский центр «Санас» предлагает помощь психотерапевтов, психиатров и наркологов в лечении неврозов и преодолении разных видов зависимости. Запись по телефону 2-60-60-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
9: Хотите зарабатывать в валюте? Государство помогает выйти на экспорт легко и выгодно. Центр поддержки экспорта поможет найти зарубежных партнеров, принять участие в крупнейших выставках и снизить затраты на сертификацию и логистику. Используйте господдержку. Сайт mybusiness25.rf. Телефон 8 800 555 0933. ОНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края».
10: Девелопер Астера представляет. Когда сразу видно, здесь спокойно. Когда сразу видно, здесь уютно. Жилой комплекс «Секвойя». Проект класса «Комфорт» для ценителей удобства, покоя и стиля. Безопасный двор, панорамные виды, развитая инфраструктура и расположение в самом сердце Вольно-Надеждинского. Жилой комплекс «Секвойя». Когда сразу видно, есть перспективы. ООО «СЗ Билдинг ДС». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: Не пропустите хит цена в Рэми и Рэми Сити. Только до 7 мая. Кетчуп томатный и острый Хайнц 320 грамм по 119,90.
12: Рэми всегда выгодна.
13: Когда ребенок плохо говорит или отстает в развитии, испытывает серьезные трудности в обучении, важно не ждать, а начать системную коррекцию. Центр развития речи «АИСТ» во Владивостоке. 11 лет профессиональной работы с речевыми и когнитивными нарушениями у детей. Индивидуальный план и контроль прогресса с опорой на доказательные методы. Запись по телефону 8-914-666-02-15. Кирова, 25Е. Вторая речка. Центр развития речи «АИСТ».
14: Кто-то говорит, что Rolls-Royce — это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
0: Реклама на Авторадио.
2: 22-66-500.
0: Авторадио.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
4: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
7: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатора ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал.
9: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации кредитовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций. Правила на сайте vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 часов утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Татьяна Миттер. Главная новость к этому часу. Новая рабочая неделя началась с дождей в Приморье. Далее подробно.
0: Про спонсора.
2: Выпуск представляет мебель «Град». Умный выбор без переплат.
0: Про главное.
2: Приморский край встречает первую рабочую неделю мая дождями, сообщает Data.ru со ссылкой на Примгидромет. Сегодня в Приморье пройдут местами дожди. Минувшей ночью в некоторых районах региона на востоке и северо-востоке вдали от побережья были заморозки от 0 до минус 5. Тем не менее, днем ощутимо станет теплее. Столбик термометра поднимется до плюс 9, плюс 18. Во вторник погода в регионе успокоится, дожди уйдут и днем будет ощутимо теплее.
0: Про предупреждение.
2: На этой неделе во Владивостоке запланировано отключение водоснабжения. Как сообщает Вести Приморья со ссылкой на поставщика услуги, планируется локальное отключение из-за ремонтных работ на водопроводных сетях. Так, на сегодня запланировано отключение в нескольких домах в районе Столетия 5 мая, в районе Луговой 6 числа на Первой речке. Уточнить адреса и расписание можно на сайте ресурсоснабжающей компании.
0: Про экзамены.
2: Практическое мероприятие под названием «Сдаем ЕГЭ вместе, дети и родители» состоится во Владивостоке. Об этом сообщили в администрации города. Принять участие в акции могут выпускники 11 классов, выбравшие математику базового уровня, и их родители. Для этого необходимо подать заявку в свою общеобразовательную организацию. Участникам предстоит пройти все этапы реального государственного экзамена, сдать личные вещи и телефоны, пройти предэкзаменационный контроль, заполнить бланки и написать полноценную работу. Все результаты объявят в школе. В школах заявки на участие принимаются до 8 мая.
0: Про мошенников.
2: Аферисты в мессенджерах используют схему обмана с предложениями легкой подработки или удаленной работы без опыта и вложений, сообщили в пресс-центре МВД. Мошенники предлагают выполнение простых заданий, таких как отзывы, накрутки продаж, покупку и перепродажу товара, обработку заказов или продажу подарочных сертификатов. В МВД пояснили, что злоумышленники часто предлагают фиксированный процент от суммы задания. После согласия жертве присылают инструкцию, а также могут потребовать оформить рассрочку на товар, сделать скриншот доступного лимита. Деньги уходят мошенникам, а обещанная плата не поступает.
0: Про путешествия.
2: Магниты и тарелки больше не привлекают россиян в поездках. Эти предметы стали самыми нежеланными в качестве сувениров, пишет РТН. В путешествиях классические сувениры покупают только 7% отдыхающих. Вместо этого туристы предпочитают гастрономию. 42% привозят домой и в подарок близким именно традиционные напитки и деликатесы. Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки.
0: Про погоду.
2: Плюс 10 во Владивостоке. Сегодня в городе преимущественно без осадков. Температура до плюс 18. По краю на востоке местами небольшой дождь, ветер умеренный, температура от плюс 7 до плюс 20. Татьяна Миттер, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебельград объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха. Обращайте внимание на желтые ценники. Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбри. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Автомонитор. Расскажу прямо сейчас о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает нам заторы от Лазов центра, от центральной площади в сторону Океанского проспекта. Плотное движение также и со стороны Магнитогорской до Столетия на Русской в оба направления, на Луговой в сторону Гайдамака.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: В Владивостоке сейчас около плюс 11 градусов, сегодня плюс 18, осадков не будет, ветер умеренный.
0: Реклама.
2: Нежные, домашние, красивые, тихие.
3: Дети?
2: Если бы. Квартиры. Но для детей здесь самое место. В жилом комплексе бизнес-класса на Патрокле «Астон». А зори здесь тихие. Приватная территория, подземный паркинг, 5 квартир на этаже.
4: Вдали от шума, с видом на зарю и рассрочкой на первоначальный взнос. Звоните 205-66-85. Застройщик ООО СЗ «Астон». А зори здесь тихие. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В медицинском центре «Занос» врачи-неврологи проводят лечение методом ботулинотерапии при хронической мигрени, гипергидрозе. Оказывают помощь при мышечных спазмах, в том числе после инсульта. Запись по телефону 260-60-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Устали от боли в спине, шее или суставах? Медицинский центр «Биомеханика». Мы найдем причину и избавим вас от боли. Результат уже после первого приема. Звоните 2148.
7: 2148.
8: «Биомеханика».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Чехагбили, пицца, паста. Без томата все напрасно. А вы знали, что с томатной пастой можно приготовить тысячи вкуснейших блюд и огромное количество прекрасных соусов? Попробуйте, ведь томатная паста от Максима всегда такая, как вы любите.
11: Когда кажется, выхода нет, в центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: жук на картофеле, есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
1: Здоровые майские вместе с «Хеликс». С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. «Хеликс» – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация с

0: 17 774 649 49 80 18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточните при оформлении заказа.
1: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
5: А давай, только шашлык еще возьмем.
4: А где самый вкусный?
5: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
6: Чижик!
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Пс, ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна при покупке расходников. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
10: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х, с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
11: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
12: Категория 16+.
13: Авторадио.

0: реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви, песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: 0+.
1: Автомонитор.
2: Прямо сейчас рассказываю о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает заторы на Русской в оба направления, а также от Лазов в центр. На Борисенко в сторону Спортивной тоже движение плотное сейчас.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: Во Владивостоке в данный момент плюс 10, сегодня 18 тепла, осадков не ожидается, умеренный ветер.
1: Реклама.
3: Не пропустите хит-цена в Рэми и Рэми-Сити только до 7 мая. Колбаски полукопченые альпийские для жарки Ратимир 250 грамм по 169,90.
4: Рэми всегда выгодна.
5: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
6: Аудитория 0+.
7: Вкус настоящей Беларуси. В магазинах «Белорусский фермер». Акции каждую неделю. А с системой лояльности покупки становятся еще выгоднее. Ждем вас. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Верните себе свободу движения без боли в медицинском центре «Санос». Если вас беспокоят хронические боли в спине, суставах, мышцах, есть урологические проблемы, медицинский центр «Санос» предлагает современное и эффективное решение – фокусированную ударно-волновую терапию. Узнайте больше и запишитесь на консультацию по телефону 2-60-60-60. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.

0: большой каблук.
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Almag Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Владивосток». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 25-00-653. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: 10 часов утра.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Татьяна Миттер. Главная новость к этому часу. В столице Приморья подходит к концу отопительный сезон. Далее подробно.
1: Про спонсора.
3: Партнер выпуска «Секвойя Парк». Живите в небоскребе. Все включено. Prime1.rf.
1: Про главное.
3: Отопительный сезон завершается во Владивостоке. Горожан предупредили, что жилой фонд и социальные объекты перестанут получать тепло с сегодняшнего дня. Через неделю в столице региона стартуют гидравлические испытания. Проверки проведут в 5 этапов с 12 мая по 22 июня. Первыми на неделю без горячей воды останутся жители Ленинского района от центра до улиц Фадеева и Нейбута.
1: Про строительство.
3: Антимонопольщики обязали администрацию Владивостока заново рассмотреть заявки на достройку школы на Патрокле. ФАС признала жалобу одного из подрядчиков обоснованной, пишет АИФ Приморье. Московская компания добивалась участия в аукционе, она ссылалась на опыт строительства крупного спортивного комплекса. Мэрия изначально не допустила ее к торгам из-за спора вокруг подтверждения этого опыта. После решения ФАС город должен отменить прежние протоколы, власти обязаны повторно проверить документы всех участников и назначить новую дату проведения итогов, а значит строительство школы откладывается.
1: Про экологию.
3: В бухте Соболь в Владивостоке заметили следы нефтепродуктов в воде, по данным местных новых медиа. На поверхности видны радужные пятна, в воздухе сильный запах мазута. На горизонте видны множество судов на внутреннем рейде. Добавлю, что накануне на берегу бухты проходил субботник.
1: Про документы.
3: Российские вузы перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом заявили в Министерстве науки и высшего образования. С этого времени каждый государственный университет обязан передавать сведения в единую информационную систему. При этом студенты все еще могут получить бумажный документ по желанию.
1: Про волонтеров.
3: Туапсе собрали и вывезли свыше 15 кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси после разлива на МПЗ, сообщает оперштаб Краснодарского края. В работах задействовано около 750 человек и 65 единиц техники. Однако администрация Туапсе и Краевое управление МЧС не разрешили женщинам-волонтерам заниматься уборкой нефтепродуктов на береговой линии, сообщает Коммерсант. Представители властей объяснили запрет заботой о